0: Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
1: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 6-11. В Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро твоего
0: города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-21 градус тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио.

0: твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-21 градус тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полуночного регіона на радіо Вітебську, студії Ілья Лопатінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: З работниками Глыбоцкой ЖКГС встречу провела информационно-пропагандистская группа у складе старшини райвыконкама Максима Бакурова, прокурора района Валерия Дейлиденко и начальника отдела идеологичной работы и по справах молоди райвыконкама Людмилы Корнилович. Тема встречи – День народного одинства, який отзначается 17 вересня. Людмила Корнилович подкреслила, что это свято символизует обновление исторической справедливости узъединения Заходней и Усходней Беларуси в 1939 году. Поделенных супроть воли народа по Рижскому мирному договору 1921 года. После встречи протягнулась в формате открытого диалогу.
1: Старшиня Глыбоцкого райвыконкама Максим Бакуров звернулся до работников ЖКГ с просьбой задавать питания не только агульного, а и особистого характера. И он рассказал об социально-экономичном развитии района, отзначивши становчую тенденцию промысловости, сельской господарцы и социальной сферы. Особливый акцент Максим Бакуров сделал на обеспечении жизни в Беларуси. И работники ЖКГ смогли отримать отказы на хвалюющие их питання непосредственно от представников влади и наглядных органов.
2: Информационно-пропагандистская группа под керавництвом старшини Сенинского райвыконкама Александра Кляшина встретилась с працовными коллективами представительства Белдяжстраху по Сенинским районе и Сенинской централизованной библиотечной системы. Тема встречи – День народного одинства как фактор национального гонору.
1: Открываючи встречу, керавник района подкреслил значность этого молодого державного свята, якому сёлета исполняется 5 годов. Александр Кляшин отзначил, что без ведания своих вытоков немагчыма усвядоміць каштовность того, что мы маем. Экскурсу гісторыю правёў навуковы супрацоўнік Сеньскага раённага краязнаўчага музея Алексей Кісляков. Ён нагадаў пра падзеі 17 верасня 1939 года, падкрэсліўшы, што менавіта яны абумовілі сучаснае аблічча нашай краіны.
2: Для нагляднасці удзельнікам сустрэчы прадэманстравалі тэматычны відэаролік, які дапамог глыбей пагрузіцца ў гістарычны кантэкст тых гадоў і ўсвядоміць, які шлях прайшла Беларусь да набыцця свайго адзінства.
1: Дадатковая тэма была прысвечана праблеме кіберзлачыннасці. Начальнік РАУС Іван Арлоў падкрэсліў, што технологія шуканцаў пастаянна ўдасканальваюцца, таму пільнасць гэта не проста парада, а неабходнасць. Ён заклікаў прысутных выконваць базавыя правілы лічбавай гігіены.
2: Напередодні Дня народнага адзінства грамадскія дзеячы Лёзнішчыны аб'ядналіся для правядзення працоўнай акцыі «Тэрыторыя адзінства». Старшыні і прадстаўнікі раённых арганізацый і палітычных партый навялі парадак на мемарыяльным комплексе «Адамінская горка». Па словах старшыні раённага каардынацыйнага савета грамадскіх арганізацый і палітычных партый Сергія Піваварчыка, усе разам мы правялі вялікую працу, якая будзе прадоўжана. Прыемна, што на акцыю сабралася шмат неабыякавых людзей, якія працавалі на карысць раёна.
1: Напередадні Дня народнага адзінства ў Шаркаўшынскім раённым цэнтры дзяцей і моладзі прайшло ўрачыстае свята, якое аб'яднала прадстаўнікоў розных пакаленняў. Мерапрыемства стала сімвалам захавання патрыятычных традыцый, грамадзянскай актыўнасці і праемнасці каштоўнасцяў. У ліку ганаровых гасцей мерапрыемства старшыня Шаркаўшынскай арганізацыі «Беларусь» і Юрый Васілеўскі.
2: Малодшыя школьнікі ўступілі ў рады «Октябрата» і «Піянеру», атрымаўшы свае першыя значкі і піянерскія галеры. Штуки. Чотири школьниці стали членами БРСМ, поповнивши ради молодевого активу. Валерія Блажевич і Марта Радько отримали членські білети Республіканського громадського об'єднання «Біла Русь».
0: З місця подій.
1: Республіканський історико-патріотичний автопробіг «Символ одинства» завершив свій масштабний маршрут у Верхнязвінську. Райцентр на Вітівщині став фінальним пунктом п'ятиденного шляху. Колона пройшла 640 кілометрів уздовж історичної лінії уз'єднання Заходній і Усходній Білорусі. Колісті гэтая межа поділила сім'ї і землі, а сьогодні перетворилася у тривалий фундамент національної згоди. Верхнязвінськ зустрів удільника автопробігу особливої атмосфери тепла і гонору за агульну історію. На заключному пункті маршруту розгорнулася насичена програма, урочистий мітинг і ускладання квіток до обеліска, выставы, концерт творчых калектывы, паказальныя выступленні паўскіх пагранічнікаў. У фармаце адкрытай кафедры абмеркавалі спадчыну 1939 года ў кантэксце сучасных геапалітычных выклікаў, адзначае прэс-сакратар Республіканскага грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі» Ірына Сінкевіч.
3: 21 года «Патрыёты Беларусі» уже реалізуюць проект «Сохраним історію». Мы безумно ім гордзімся. Ізначальна это было задумано, што мы будзем адцыфроўваць памятныя места, іменна пасвячоныя Вялікай Отечественнай вайны. Ну, конечно же, у нас очень багатая історія, і мы на этом не остановились. Каждый день наша команда ведет кропотливую работу по оцифровке мест во всех уголках нашей страны. И вот сегодня как раз очень символично перед праздником 17 сентября мы оцифровываем именно захоронение, где похоронены пограничники, которые отстаивали нашу свободу и единение.
1: Говорить инженер по лесокорыстанию Десненского лесгаса Мьёрского района Ганна Васютёнок.
4: Конечно, сегодняшний день очень важен, особенно для молодежи. Мы должны помнить, мы должны знать, как было тяжело, что какие труды были сделаны ради того, чтобы сегодня мы могли почтить их память под чистым мирным небом.
1: Республиканский историко-патриотичный автопробег «Символ одинства» завершился ярким святом згуртованности на самой полночной мяже краины. На передовой Дня народных одинства это своеобразный манифест поколения, готового справой доказать, что суверенитет Беларуси неразрывный, а ее народ мощный и неподельный. Новини полночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович.
2: Депутат Городоцкого районного совета депутатов по Малышевской выборчей окрузе номер 13 Светлана Язерская встретилась с выборщиками. Громадян цікавили питання капитального ремонту дома номер 28 по улице Гагарина, а так само добропорядкування прилеглой территории. Питання взяты на контроль депутатам.
0: Новини экономики.
1: На Люзненщині активно модернізують живелогадовчі комплекси до зими. Питання захованості живёли і жорсткого виконання технологій знаходяться на контролі уладов. Так, СФ Кляуце – один з лідерів модернізації. У липні запустили нові профілактори для цілят на 180 місць. У 144 живёли уже обживають новий дом. Літось тут так само одновлений пустуючий цілятник. У Освітом акціонерном товаристві «Рубежниця» почали будувати будинок для догодовування молодняку на 155 голов. Агро Адамінки і СФ Кляуце реконструють стентовики, что я дасть еще 200 мест для подрастающего поголовья.
2: Переважная большинство ферм района уже целиком подрихтованы до зимовки. День-иде почался перевод живел из паши.
0: Год белорусской женщины.
1: У рамках проекта «Мы розные, але мы один» и 120 представниц Витебской области побывали у Палаца Незалежности, сирот их и ушачанки. Палацу Незалежности в этом годе исполняется 13 годов. За этот час он поспел стать неотъемной часткой национальной истории, мастацкой галереи и выставы достигнений у белорусских майстров. Жихарки Витебшины отправились у незвычайную поездку у столицу в рамках проекта, який реализует БСЖ у год белорусской женщины. У Палаца побывали представницы прихожей половы большести областей.
2: Двери Палаца Незалежности гостины расчинились у темлик и перед верхнеодвинскими женщинами, членами громадского объединения БСЖ, Аленой Слямненовой, Светланой Богаткой и Натальей Кецкиной.
1: Кульминацией экскурсии стало внесение фрагмента Витебшины в огульную карту одинства. На пано в выгляде контур Украины поступово появляются фотографии белорусов из родных областей, которые побывали на экскурсии. Каждый портрет – особная история, але разом они складываются в один образ мощной, прихожей и працавитой Беларуси.
2: Рады Дукшицкого районного отдела следствия комитета пополнила молодой специалист Анастасия Романенко. Теперь Анастасия Алексеевна – цивильный следствий, але марить про поспяховую тестацию, каб отримать офицерское звание. Молодый специалист несе суточные дежурства, подчас яких у складе следствия оперативной группы выезжая на здарэнне, расследуя криминальные справы. Сегодня на ее столе материалы по двух махлярствах у сферы IT. У профессии, каже, не разочаровалась, и каждый працовный день переконвая ее у правильности обранного шляху.
1: Родом Настя с Бягумля подчас абитуриентской кампании скористалася метовым накированием управления следствия комитета по Витебской области и поступила на престижный юридичный факультет БДУ. В 2022 году как раз активно ожидавлялись первые наборы на умовах метовой подрыхтовки в интересах СК. Сёлета региональные ведущие вину Украины выпустили первых своих вучнев в этой категории, сярод яких и Анастасия Романенко.
2: Следчий следчего отделения Бешанковицкого РАСК, молодший лейтенант юстиции Диана Яфремова, только починая свой шлях у профессии. После колледжа поступила на заочное отделение юридичного факультета ВДУ имени Петра Машерова. Сегодня молодший лейтенант юстиции Яфремова служит в органах попереднего следства.
1: У Бешанковицким РАСК Диана Игоревна уже пятый месяц. А покуль живе в тымном жилье, сподеется на отримание доброупорядкованных арендных жилья. Бешанковичу ей сподобались спокойный и вельми прихожий городский поселок, тут все у кроковой доступности.
2: Сегодня на рахунку молодого следчего уже есть и пешая завершенная криминальная справа, связанная с крадежом велосипеда. У следчей працы самое важное – аргументовано доказать вину, обопирающуюся строго на факты и закон. Бо далеко не все фигуранты пешепочатково признаются узробленным.
0: Адукація.
1: У Пекіні пройшов міжнародний чемпіонат по робототехніці. Упершиню у ньому удільничала зборна Білорусі, 13 переможців республіканського турніру. Серед тих дубровінець Артем Казак, навученець школи номер 1 ім'я Ганни Нікандровой. Артем займається робототехнікою з першого класу під керівництвом наставника інформатики Андрея Арутюнова. У липні він знову перемог у Мінську і трапив у міжнародну команду. У Пекіні виступав у одним з шести керунків, 48 заявлених у Мінську. Виніки – перемога над представником Мексики 3-0 по 1 балу Китая и Таиланда. Зараз Артем у 9 классе и планует связать будущую с робототехникой.
2: У Чашнінскім районі завершилася літня здараўленчая кампанія, у рамках якой асаблівая увага была ўдзелена працоўнай занятасці падлетку. Як паведамілі ў аддзеле па адукацыі райвыканкама, практыка працы лагераў працы і адпачынку была значна пашырана. Калі летась функцыянавала 3 такія лагеры, то ў гэтым сезоне ўжо 5.
1: Усяго ў лагерах працы і адпачынку былі занятыя 50 навучэнцаў гарадскіх школ раёна. Працоўныя месцы для іх прадаставілі адкрытае акцыянернае таварыства «Праземляхра», КФХ «Палесся Белагра», а таксама камунальныя прадпрыемствы «Чашніка» Новалукомля. Працаўладкаванне выхаванцаў было арганізавана ў адпаведнасці з заканадаўствам. Афіцыйнае афармленне, інструктаж па тэхніцы бяспекі, забеспячэнне спецвопраткай і інвентаром. Штодня хлопцы выконвалі розныя працоўныя задачы ў залежнасці ад вытворчай неабходнасці. Яны займаліся рамонтам школьнай мэблі, добраўпарадкаваннем тэрыторыі, доглядам за зялёнымі насаджэннямі.
0: Люди нашего региона.
2: Миярчанин Сергей Радишевич сёлета скончил Витебское училище Олимпийского резерва и застался в установе отрымливать среднюю специальную эдукацию. Намерены стать тренером по легкой атлетице. Со спортом Сергей посябровал еще в учнем початковцам. Памятая, как у 4 классе стал пешим на районных споборництвах по легкой атлетице. После смак перемоги отчувал не раз заниматься легкой атлетикой и поспехово выступать на споборництвах продолжил Витебским кадетским в училище, куды поступил после 7 класса.
1: На зимовой матчевой сустрече Беларуси и России упершиню досягнул вынику у 7,7 метра и стал другим. Так само бегая эстафеты. Черговый сезон завершился у конца липеня матчевой сустрече Беларуси и России, что проходило у Минску.
2: С рамонковым весельем 68 годов суместного життя работники Рассонского ЗАГСа повиншовали Евгению Фоминичну и Антона Ефимовича Беловых. Свои относины молодые зарегистрировали 10 вересня 1958 года у Заборским сельским совете. 38 годов Евгения Фоминична працавала санитаркой в больнице, а Антон Ефимович – шофером у мясцовым Саукасе. Виновники урочистости примали веншаванні и подарунки от коллектива Рассонской ЦРБ и громадского объединения «Белая Русь».
1: По словам начальника ЗАГСа Аллы Бичук, рамонок – символ пяшчоты, шчырости, чистой любови, семьи и верности. Неупадково такая редкая дата ассоциируется с этой кветкой. До речи, сёлета Евгения Фоминична и Антон Ефимович означили 90-годовые юбилеи.
2: З вами раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. У Мінску прайшла маштабная ваенна-патрыятычная гульня «Зарніца» сярод клубаў Міністэрства ўнутраных спраў. У зборную Віцебскай вобласці адабралі і 5 лепшых выхаванцаў з Рацонскага патрыятычнага клуба «Зорка». Гэта дзесяцікласнікі Максім Карпенка, Андрэй Пятроў, Настя Гусакова, Настя Зубовіч і вучаніца 9 класа Варвара Котава.
1: Рассонщина долучилась до областного профилактичного мероприятия «Звонок запрошает, дорога обовязывая». Ино накирвано на профилактику дорожно-транспортных здарений с уделом неполнолетних удельников дорожного руху. На территории Витебской области зарегистровано 26 ДТЗ с уделом неполнолетних, у яких одно дитя загинуло, а 29 отримали травмы. По словам начальника АДАИ Рассонского РАУ Сергея Колпакова, кировцу необходимо памятать, что деяния детей непредсказальные и моментом возникновения небезпеки заявляется уже той факт, коли вы зауважили дитя поблизу проездной частки незалежно от его накирвания.
0: Актуальная информация.
2: Электронный кермаш вакансий Рассонского района пройдет сегодня с 10 до 11 годин на сайте. Это выдатный шанс погутарить с працедавцами, задать пытания наймальникам у чате, отримать консультацию по праце уладкованні онлайн.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский, Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полночного региона разом с нами.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайте на 6:40 по буднях на радіо Вітебск. Радіо Вітебск. Будь на волне. Гарячий хіт на радіо Вітебск.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Глава оборонного ведомства Беларуси отправился в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Виктор Хренин выступит в числе участников 13-го пекинского форума Сяньшань, посвященного вопросам безопасности. В ходе мероприятия министр проведет ряд встреч с главами оборонных ведомств, в том числе с представителями Китая и Азербайджана, а также с руководителями военных структур других стран. В повестке переговоров анализ текущего уровня военного сотрудничества между государствами и обсуждение его дальнейших перспектив, а также рассмотрение значимых тем, затрагивающих региональную и международную безопасность.
1: Новости региона.
2: В МВД Беларуси сообщили о завершении проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады. Она располагается в Витебске. В проверке участвовали не только военнослужащие, входящие в ее состав, но и мобилизованные, сообщил информагентство «Спутник Беларусь». В присутствии представителей Государственного секретариата Совета безопасности военнослужащие ежедневно на протяжении 2 недель демонстрировали свои навыки боевой подготовки, отрабатывали различные внезапно возникающие вводные, провели работу с отмобилизованным личным составом. Кроме того, бойцы показали свой уровень владения приемами рукопашного боя, а также огневой физической подготовки. «Спутник» отмечает, по решению, которое утвердил президент в республике, идет проверка госорганов системы обеспечения нацбезопасности. В том числе это касается армии.
1: Политика.
2: Посол Беларуси в России Юрий

0: О том, что в Минске планируется такой форум, говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он обращал внимание, что у мероприятия будет новый формат. Запланировано совместное учение государств-членов ШОС и СНГ.
1: В Беларуси.
0: В стране продолжается общественное обсуждение пункта сохранения радиоактивных отходов. Рассматриваются три альтернативные площадки. Хоникский район в Гомельской области, Островецкий в Груднинской и Мстиславский на Могилевщине. Там прошли собрания специалистов с населением. Главными темами стали экологическая и радиационная безопасность, надежность изоляции отходов на сотни лет и организация постоянного мониторинга окружающей среды. До 30 сентября любой гражданин может направить свои вопросы и предложения в белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
2: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио Витебск.
0: В Витебске и по области переменная облачность, в отдельных районах туман, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до 20. В эти минуты в областном центре плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует «Разбудит шоу».
3: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Каждое

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Ну что, друзья, будем просыпаться и бодриться вместе с вами. Вот, пожалуйста, первые слова уже выданы вам здесь с волны номер один в регионе. Это значит, проверка связи прошла успешно. Если нас слышите, моргните в ответ.
2: Если, знаете, если кому-то так же тяжело, как и нам сегодня, то можно тогда перевернуть немножечко слова Влада. Первые слова выдавлены, мы справились. Это тоже дорогого стоит. Я надеюсь, что у всех, знаете, вот такой вот подъем будет. Ну вот не такой тяжелый.
1: Желаем, чтобы вот по вашему подъему как раз-таки не было никаких дел сразу. Вот чтобы вы максимально могли вкатиться в это утро не спеша. Если кто-то уже наоборот какие-то даже дела успел поделать, вы большие молодцы. Знаете, мы вас поддерживаем. Абсолютно лайк ставим заслуженно.
2: Даже немножечко завидуем, возможно, потому что с утра пораньше это достаточно тяжело. И тем не менее, да, лайк послан.
1: Вот так, друзья. А мы отправляемся в «Разбудит шоу». У нас с вами впереди 4 часа, но не будем медлить. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: В эфире радио «Витебск» «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. Подробности на Бутик авто бай.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Слушайте, совсем скоро мы вам расскажем, что звезды сулят. А вот прямо сейчас могу рассказать о том, что сулят вам выходные. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход категорически свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +37 529 789 77 78.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно, 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: гороскоп.
1: Интересно, а бывает особенный гороскоп? Вот знаешь, не отдельно любовный, финансовый, еще какой-то, а просто особенный. Вот чтобы в нем говорилось что-то такое, чего ты раньше не слышал.
2: Осенний, например. Связанный с осенью. Ну, на улице уж осень.
1: Ну, сомнительное удовольствие.
2: Но, тем не менее, можно посмотреть на это...
1: Депрессивный гороскоп предлагаешь так, да?
2: Я предлагаю посмотреть просто под разным углом на этот гороскоп. Поэтому давайте посмотрим вместе с вами, почитаем, что здесь кому предлагают. Вдруг все не так уж и плохо. Итак, Овны, ваш вторник просит движения. Беритесь за то, что давно откладывали, а после обязательно наградите себя прогулкой или чем-нибудь вкусным.
1: А вот тельцам сегодня особенно пойдет уют. Теплый свитер, хороший кофе и спокойный темп. Вот это ваш идеальный осенний набор.
2: Близнецы, день обещает быть разговорчивым. Одна случайная беседа может подарить отличную идею или просто очень хорошее настроение.
1: Раки, а вам сегодня лучше не торопить события, пусть день идет своим чередом. Ближе к вечеру он сам подкинет приятный повод улыбнуться.
2: Львы, осень вам к лицу. Добавьте яркую деталь в образ и смело выходите в мир. Сегодня ваше настроение легко передается окружающим.
1: Девы, наведите порядок в одном месте. На столе, в планах или хотя бы в сумке. Даже маленькая организованность сегодня даст ощущение полного контроля над жизнью.
2: Весы. День будто специально создан для красивых кадров и приятных впечатлений. Смотрите по сторонам, осень сегодня явно старается для вас.
1: Скорпионы. Меньше анализа, больше жизни. Если хочется куда-то пойти, кому-то написать или что-то изменить, хороший день, чтобы этого не откладывать.
2: Стрельцы. Добавьте в обычный вторник немного приключений. Новый маршрут, спонтанная встреча или неожиданная идея точно не дадут заскучать.
1: Козероги, не превращайте этот день в бесконечный список задач. Иногда лучший пункт в расписании – 10 минут с кофе и красивым видом из окна.
2: Водолеи, вдохновение сегодня может прийти откуда угодно – из музыки, прогулки, случайной фразы. Главное – не пропустите его.
1: Ну а что касается рыб, то у вас, друзья, вторник будет особенно теплым на эмоции. Окружайте себя людьми, рядом с которыми легко, и не экономьте на хорошем настроении.
2: Видишь, вроде как бы добавлена частичка осени, но совсем даже не хмуренький гороскоп получился.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске будут искать работников на новое предприятие по изготовлению рыбы и морепродуктов. Председатель комитета госконтроля Витебской области проведет личный прием граждан в Брасловском райисполкоме. Музейная комната дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского открылась в стенах 33-й школы Витебска. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Шунер.
1: Ай, друзья, признавайтесь, было ли такое, что вам на работу, например, ну, к 8, к 9, к 10, не знаю. Вот вы дома в кроватке с утра валяетесь, чилите. Ну, возьмем условно к 9 вам на работу, а в 7 утра начальник такой в рабочий чат такой: коллеги, ну-ка, быстренько нужно решить один вопросик там до 8:00. Там делаем экстренное там совещание, я не знаю, в мессенджерах, либо посредством созвона, в общем-то, всем обязательно быть, кто не будет, а таташеньки вам. Вот и все. И что делать?
2: Слушай, с одной стороны, мне кажется, у всех было, с другой стороны, не все это видят, потому что если тебе к 9, кто-то в 8 спокойненько себе встанет и да, будет собираться, не открывая телефон. Но в целом, друзья, да, такие ситуации однозначно бывают. И вот там недалеко от нас, в России, буквально, случился такой инцидент. Молодому человеку руководство поставило совещание по телефону на 8:30 утра, а рабочий день у него с 9. Парень нормально все отреагировал, mm-hmm. при этом даже явился туда на совещание, а потом взял и пошел в суд. Говорит: а у меня, понимаете, невыносимые условия труда. И все. И вот что он сделал? Начал доказывать о том, что рабочий график начинается в 9:00, все по табелю, а я вот, понимаете ли, в 8:30 проснулся, собрался, mm-hmm. хотел идти, а тут совещание, все вот это вообще. Короче, нажаловался, просто нажаловался.
1: Ну что в итоге?
2: Да, работодатель нет, он сказал, что совещание было добровольное. Не уверена, что такое бывает, и тем не менее факт. В итоге, в общем, суд признал, что парень прав, это нарушение условий труда. Выписал ему огромные штрафы не парню, а компании. Вот, соответственно, плюс еще к этому парню оплатили и сверхурочные, и компенсацию за задержку этих сверхурочных, еще и моральный вред. Вот так вот. Сумма там вышла порядка там где-то 500 тысяч российских рублей. Что как будто бы так звучит немало, солидно.
1: Ну, неплохо. Вот так вот. Хотели сделать совещание, в итоге откинули половину миллиона на российских. Ну, возможно, и так, если небольшая, только стартующая. Поэтому, да, но вот такие ситуации тоже бывают.
0: Вставай! Разбудишь шоу! Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск» 24/7.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Я принесем немножечко драйва такого для вас в эфир. В общем-то, друзья, начинаем нашу рубрику. Называется она «Поймай меня, если сможешь». В общем-то, здесь наши любимые автоприветы. И ваши, которые уже заготовлены. И непосредственно для тех автомобилей, чьи номера вы словите. Но мы же будем не просто так все это делать. Будем еще и определенные какие-то вносить коррективы.
2: Ты знаешь, я немножечко в шоке с карты, потому что на самом деле ты начал с драйва, а я вот знаю, кому драйва точно не хватает. Все ребят, которые едут прямо сейчас по Фрунзе в сторону улицы Ленина, я вам искренне сочувствую, потому что улица забита буквально вся. Такое же событие, я даже не знаю, как это назвать, происходит на Терешковой и на Черняховского, поэтому, ребят, если кто-то еще туда не доехал и есть шанс как-то объехать, объезжайте однозначно. Кстати, на генерала Ивановского тоже достаточно большая пробка.
1: А я-то думаю, что-то в лице изменилось, когда посмотрела в экран, в монитор, на компьютер. Думаю, что там интересное.
2: Если знаешь, такое. Если совместить все эти пробки, взять еще и небольшие вдобавок, то в целом тут живого места нет.
1: Короче,
2: на карте.
1: Город
2: поэтому
1: встал, да?
2: Сегодня, да, по факту, город просто стоит. Ну вот, об особенности эти улицы.
1: Город встал и стал. Вот так, с утра пораньше. То и то совместили. В общем-то, друзья, теперь вы знаете, чем вам заняться в пробках. Сегодня мы будем ловить циферку. Давай троечку.
2: Давай троечку.
1: Давай троечку. Определенно внимание. Внимательно ловите вот эти вот номера с цифрой 3, присылайте к нам каким угодно способом. Хотите, фотографируйте, хотите, просто текстовым. Ну и передавайте несколько приветов, приятных слов с утра пораньше. Свой номер тоже можете, кстати, писать. Все, друзья,

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: Поймай меня, если сможешь. Ну что, начинаем зачитывать то, что вы поймали. Напоминаю, циферку 3 мы сегодня ловили в номерах. Вот Александр говорит: привет, Радио Витебск, привет водителю автомобиля Lada Largus 2435 от авто Hyundai 4601. Всем хорошего дня, отличной недели. И Ольга говорит: привет из Черемушек, 8833, Форд, ловите свой привет.
5: Так, Руслан вообще сделал ход конем и снимал видео абсолютно всех проезжающих машин из того, что успела заметить я. Здесь есть Рено с номерами 0706, есть Шевроле с номерами 93-99. И на быстрой перемотке вижу Audi 35-75. Вам привет от Руслана. Собственно, Катя присоединяется к нам на волну. Говорит: всем привет от 0303. Какой красивый номер. Мне кажется,
1: отлично.
5: Счастливый.
1: Да, определенно. Екатерина говорит: доброе утро, любимое радио. Передаю привет водителям, которые сейчас стоят в пробке. А также Renault Logan 43-87 КН2. Черные Лады Гранта 93-46. Всем прекрасного и отличного дня. На водильный, кстати, привет. Говорят: спасибо, радуйтесь, что радуете и поднимаете настроение каждый день. Ой, абсолютно готовы делать это всегда и везде. Доброе утро, Радио Витебск, пишет нам Александр, Вадиму Сергеевичу, Елене, Андрею Саве. Всем приветы. Так, что у нас здесь? Audi 0047, 1372 МАЗ. Вот, пожалуйста.
5: А мне везет на красивые номера. Станислав присоединяется на волну, передает приветы Ладе с номерами 3311. Также и Руслан выходит на связь, говорит: привет. Привет, Руслан, если так правильно, 1463 номер авто, которому летит привет.
1: Так, Светлана говорит: приветики, хорошего дня. Для кого же он? 75-13 BLG, насколько я понимаю. На Павел вот словил следующие автомобили. Хаваум 33-83 и, между прочим, еще один, наверное, Toyota 38-33.
5: Так, Оль, желаю всем доброго утра, хорошего дня и отличного настроения от Audi 0921. Также приветы улетают деткам Илье и Ангелине. Что касается поймы авто Volkswagen 0503, вам улетает привет с волны на радио Витебска от Оли. Есть еще и Вадим, он желает всем тоже доброго утра. Привет Елене, Андрею, Саве, Александру, нам, коллективу, всем отличного дня и хорошего настроения. Пойманное авто, номера 7813, судя по всему, маршрутное такси. Также есть и обычное такси, электричечка 853, вам приветы.
1: Владимир говорит: бонжорно, всем добра. Так, Дарья у нас говорит: доброе туманное утро от серого машина Коптюрчика, выезд 5-я гимназия 0300 Рено Сандера. А также Павел говорит: Кристинке отличного настроения от папульки. А кому у нас здесь летит привет 6293? Вот номерной знак.
5: Так, Колян передает привет тоже двум автомобилям Рено. Номер первого 0362, а второй машины 0398. Есть еще одно сообщение с пожеланием всем доброго туманного утра. А Наталья, собственно, передает свой привет водителям такси 3. 28-67. Хорошего рабочего дня.
1: Так, Андрей поймал 27-81. Ничего, промахнулись цифры, ничего страшного. А, так, и Екатерина говорит: всех, кого обгоняла Лада Веста 87-18, привет. Но кошку не нашли еще на медцентре. Вот так. Уверен, найдете, друзья. Спасибо, задание справились. Троечку поймали, привет передали. Все сделали.
0: Поймай меня, если сможешь. Горячий хит на радио.

0: какие замечательные у нас радиослушатели. Слушайте, Андрей вот говорит, промахнулся, там был с цифркой, говорит, не слышал я про троечку, исправляюсь. Дот Фэнк 43-51, вам привет, а также еще здесь и Volkswagen Polo красный 23-47, вам тоже. Какое туманное утро у нас сегодня, ты посмотри.
1: Утро туманное, знаешь, мне почему-то стыдно за извинения Андрея, потому что как будто его к доске вызвали в школе, неправильно ответил, извините, исправлю оценку.
0: А, такова взрослая жизнь, в общем-то.
1: Андрей, все хорошо, просто пишите нам.
0: Да, ничего страшного, мы немножко механику поменяли, поэтому многие, возможно, еще не привыкли, но, тем не менее, уже активно отзываются на это все дело. Все, мы же тоже переходим в следующие 60.

0: В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника управления внутренних дел Витебского облсполкома и уволен со службы по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ накануне подписал президент Беларуси. Председателем комитета госимущества облсполкома назначена Мария Михайлова. Об этом сообщила газета «Витбичи». Накануне председатель госимущества Республики Беларусь Виталий Невера представил коллективу комитета нового руководителя. Мария Михайлова работает в системе госкомимущества с 2016 года. До нынешнего назначения она занимала должность замначальника отдела коммунальной собственности комитета.
0: Экономика.
1: Главное управление юстиции Витебского облсполкома сообщило о том, что служба «Одно окно» Поставского райисполкома завершила 8 месяцев 2026 года с заметным увеличением обращений, связанных со сферой деловой активности. За январь-август специалисты приняли 2626 заявлений. При этом было отмечено, что юрлица все активнее выбирают «Одно окно» как удобный и быстрый инструмент решения своих вопросов. В структуре запросов от граждан превалируют темы жилищных правоотношений и архитектуры со строительством. Почти на равных идут вопросы сельского хозяйства, электровода и газоснабжение. Родители активны в сфере образования. Граждане заранее заботятся о местах в детских садах и подготовке к школе. Витебские будут искать работников на новое предприятие по изготовлению рыбы и морепродуктов. Оно открывает 8 позиций. На самую массовую по количеству мест требуется 100 человек. Ярмарка вакансий пройдет в Государственной службе занятости 17 сентября. Специалисты кадровой службы предприятия окажут консультации по свободным рабочим местам, условиям труда, режиму работы, зарплате. Справки по номеру 36-25-09. Музейная комната «Дважды Герой Советского Союза» генерала армии Ивана Черняховского открылась в стенах 33-й школы Витебска. Об этом сообщила газета «Витбичи». На посту командующего 3-м Белорусским фронтом Иван Черняховский внес огромный вклад в освобождение Витебска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Его имя увековечено в названии одной из магистральных улиц города, на которой расположена школа. Этому учреждению образования имя

0: Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
1: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
2: Погода на радио «Витебск».
3: В Витебске по области переменная облачность, в отдельных районах туман, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до 20. В эти минуты в областном центре плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: эфире «Радио Витебск». Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: А вы знаете, что тараканов скоро начнут доить? Вот, пожалуйста, старт часа в 8 утра новости, которые мы заслужили. Ну, слушай, ну на просторах интернета реально такая информация имеется. Я не знаю, насколько она верная, но говорят, что молоко тараканов, попрошу заметить, я не биолог, поэтому для меня немножко это шок, оказалось белковой бомбой. Обошло куриную грудку по содержанию протеина. Вот, пожалуйста, друзья, все мы неправильно питались. Доим тараканов.
2: А что они бегают бесплатно, бесполезно по жилищам?
1: Слушай, отрабатывают проживание,
2: ну,
1: правильно?
2: Ну и не говори ты. Вот, друзья, видите, раньше санэпидемстанцию вызывали,
1: а теперь доярку?
2: Ой, конечно, интересно, как это все будет выглядеть.
1: А прикинь, если введут работу по доению тараканов, да?
2: Ну, это...

0: Микроскопически, значит, там нужно как-то ювелирная точность, а значит, и деньги должны быть высокие.
1: Вот, я тебе к этому говорю. Кажется, ай, скоро пора будет менять работу.
0: Ты кем работаешь? Я? Дойер тараканов?
1: Ладно, я предполагаю, что, возможно, придумают какое-то оборудование, если эта информация хоть на граммочку подтвердится.
0: Да, но биологи, дайте знать, неужели там действительно белковая такая бомбалейла в них содержится? Держится.
1: Что у тебя на ужин сегодня?
0: Вот, не, вот, чтоб ты понимала, какая вот эта вот новость для азиатских стран вообще супер.
2: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. 91,2.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 18-378-5040. Выгодно с Гиппо и
5: Белмаркет. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: «Будильник совести».
1: А да, друзья, и такое мы тоже немножечко придумали. А знаете все почему? А потому что, ну, есть же насущные проблемы, о которых, ну, не говорим мы почему-то. Ну, кому-то стыдно. Ну, вот что-то мы такое делаем, да? А потом такие, ладно, лучше я промолчу, что я вообще такое могу. Вот прямо сейчас молчать не надо.
2: В общем-то, смотрите, у нас есть такова рубрика, да, вот, как вы слышали, «Будильник совести» она называется. В общем, мы хотим вам... Здесь мы как? Мы задаем вам бытовой вопрос, на который вам нужно ответить честно. Вот, естественно, все это дело анонимно в рамках рубрики «Лучшие ответы зачитаем», а, возможно, и все зачитаем. Вот, нужно только предельно честно ответить. Вот и все.
1: Да, просто есть вопрос, нужен честный ответ, да и все. Имена не зачитываю, поэтому переживать не за что, пишите честно, да и все.
2: Вот сегодня у нас вопрос таков. Когда вы в последний раз притворялись занятым, чтобы вам не дали еще одну работу? И почему вы притворялись? Ну вот, каким образом вы притворялись? Что вы делали, чтобы вас не нагрузили лишний раз? Вот, пожалуйста, друзья, Viber 7071-071. Пишите свои интересные вот эти вот ответы. Возможно, даже с какой-то микроисторией, да? Ну, можно в нескольких предложениях буквально. Можно несколькими словами, на что угодно.
1: Это, знаете, это вопрос из серии «Расскажите, как вы создаете эффект присутствия на рабочем месте?»
2: Да, да, да. В общем-то, вот сегодня такой вопросик, естественно, все это дело, еще раз повторяюсь, анонимно, можем только это, менять даже имена, либо первую букву только имени говорить. Естественно, никаких данных не будет ваших передаваться.
1: Вас не уволят.
2: Да, на все про все несколько музыкальных минут, пока подсобираем ответов. Повторю вопрос, когда в последний раз вы притворялись занятым, чтобы вам не дали еще одну работу? И что вы делали, чтобы вам не дали еще одну работу?
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Все, у меня был ужасный день.
4: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в «Диаманты». Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 200.

0: 78.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот знаете, прямо сейчас нам обещали брать трубку, и это как будто бы рабочие вопросы. Позвонили уже, в чат вошли.
1: Да.
0: Но вот, а что касается наших ребят, то, вот знаете, Игорь говорит, всегда, всегда его ответ, всегда мы притворяемся о том, что у нас много работы, чтобы не нарезали новых задач. Саш тоже свой вариант выдает, говорит, это сегодня, это здесь и сейчас. Всем говорю, что задачи мы много нарезали, а мне просто лень. Есть еще одна девушка, которая говорит, главное быстро передвигаться по территории и суетиться с озабоченным видом, что тоже вполне себе.
1: Ну, неплохо, мне вот понравилось. Маша говорит, совсем недавно писала что-то на бумаге, притворяясь, что пишу отчет, хотя в полглаза смотрела в телефон. А, ну, тоже интересный вариантик.
0: Ну, да.
1: А Ольчик говорит, каждый день создаем рабочий вид. А вот Наталья нам целое видео прислала. То если коротко передавать составляющую видео, то там говорится, ножки болят, ручки болят, кто же меня отвезет домой? Вот так, наверное, и получается, что вот так чуть-чуть как-то пожалуешься, и все, работы не будет.
0: Да не, это просто, знаешь, такая минутка слабости, вот и все.
1: Ай, друзья, интересные ваши варианты, конечно. Замечательная рубрика, я считаю, это будет у нас. Но у нас впереди еще много всякого интересного, поэтому не переключайтесь.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Ой, знаете, Максим вот написал нам вайбер, смеется, говорит, имена зачитали-то, не анонимно получается. Ой, послушайте, Максим, сколько у нас в городе Юли, Александров, Наташ и всего прочего? Ну, не одни они. Вроде последние цифры номера не называли, фамилий тоже не было, поэтому абсолютно спокойно можете писать нам в рубрике. Это остается только между нами. А вот какие имена мы действительно ищем, чтобы их знали все, так это на телерадиокомпанию «Витебск», где объявлен кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме присылайте на почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь нацелена на углубление взаимодействия с Никарагуа в различных сферах. Генсек УДКБ Талтбек Масадыков заявил о том, что инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: друзья, это наша жизнь. Живем ее по своим правилам и законам. Поэтому, друзья, предлагаю вам, вот, кстати, времяпрепровождение интересное. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Арсеналом». 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерная техно шоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж.
4: С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: И очередное утро, и очередной претендент уже спешит к нам, скорее всего, в наш список претендентов на розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск.
1: Ну, я уверена, что номер нашего вайбера и так все друзья уже выучили, тем не менее, 7071071, именно так он звучит, и именно туда мы будем принимать ваш вариант ответа на поставленный вопрос, после которого вы станете вторым на этой неделе человеком, который залетает в список претендентов.
0: Да. Все предельно просто. Есть вопрос, нужно дать ответ в Вайбер. Кто первее, кто правильно, тот и молодец, тот и в списке. Ну и давайте переходить непосредственно к вопросу. К чему нам все эти вот эти вот хождения вокруг да около? А скажите, пожалуйста, под каким номером играет Радивой Босич в составе футбольного клуба ML Витебск?
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Все, друзья, стоп-игра. Большие молодцы, большие, абсолютные. И вот знаете что? Сегодня у нас есть победительница. Да, сразу скажу, что это девушка. Цифры номера заканчиваются на 477. Итак, внимание, как вы думаете, какой же правильный вариант ответа? Настя, ты знаешь, какой правильный вариант
1: ответа? Конечно, я же вижу сообщение от Оли.
0: Да, 12 номер. Именно под таким выступает родевой Босич. Ну вот и все. Ну вот и, пожалуйста, поздравляем Ольгу с этим замечательным попаданием в список. Ну и что, Родиоя тоже поздравим. Молодец, под 12 номером играет человек.
1: Хороший номер выбрал человеку, вот принес да. место в списке претендентов. Почему
0: ну
1: бы
0: и
1: нет?
0: Все, все замечательно, двигаем далее.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: 85%.
1: Я бы сказала 85%.
0: 75% выбрали ромашки.
1: Ну, ты знаешь, это неудивительно на самом деле, потому что, ну, розы, мне кажется, это уже что-то такое достаточно тривиальное, а вот ромашки, во-первых, попробуй найди, во-вторых, собери красиво. Но это же дорогого стоит.
0: И всегда улыбаешься, глядя на них.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос

0: Осень пришла, в насенние пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенние – настоящий рай для садоводов и огородников.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: все, друзья, вот очередной час завершился. А это значит маленькую мини-страничку можно перевернуть. Да, пафосно звучит, но тем не менее.
1: И тем не менее, да, друзья, страничка будет переворачиваться очень даже музыкально, потому что успеем мы с вами послушать еще композицию, которая, наверное, понравится достаточно большому количеству людей. Ну а следом выступит Олечка Богданова со свежими, классными, интересными новостями.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.
3: Started conversation with a random girl at the club.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Артегуса Авидру и Росария Мурилья с Днем Независимости. Глава государства уверен, что дружба и солидарность, которые создают надежный фундамент многолетних белорусско-никарагуанских отношений, и в дальнейшем помогут плодотворно сотрудничать и реализовывать полезные инициативы. Также в поздравительном адресе было отмечено, что Минск нацелен на углубление взаимодействия с Манагуа в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, продовольствия и фармацевтики. Александр Лукашенко выразил убеждение, что последовательное осуществление достигнутых договоренностей будет содействовать процветанию народов обеих стран.
1: Политика.
2: Генсек УДКБ заявил о том, что выдвинутая Беларусью инициатива о создании Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке заслуживает пристального внимания международного сообщества. Такое мнение Талатбек Масадыков высказал в статье для журнала «Национальная оборона», сообщает Билта. В частности, была отмечена рациональность такого подхода белорусской стороны. Талатбек Масадыков отметил значимость заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 75 года, который сыграл важную роль в сохранении мира и на налаживание диалога на континенте в период Холодной войны. Преследуя аналогичную цель, несколько лет назад Республика Беларусь выступила с проектом хартии. Генсек УДКБ также сообщил, что организация делает ставку на взаимодействие с традиционными международными партнерами в лице ООН, ШОС и СНГ. Развивает отношения с новыми объединениями, такими как Африканский союз.
1: В мире.
2: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября, об этом передает информагентство ТАСС. На минувшей неделе президент Сербии утвердил решение о распуске Народной скупщины республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.
1: День народного единства.
2: Сегодня в Октябрьском районе Витебска пройдет праздник, посвященный Дню народного единства. В студенческом сквере гостей ждут концертные, фольклорная программа, игровой кукольный театр.

0: 33-33. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до 20. В эти минуты в областном центре плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне продолжается «Разбудит шоу». Радио Витебск,
2: утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждое утро

0: знаю, многие говорят, что ходить босиком полезно, особенно по росе, да? Вот замечательно. Видел, кстати, сегодня интересную такую ситуацию. Почему я, собственно, про нее вспомнил, да и, в принципе, будет связано с этим. Сегодня утром, вот пока ехал на работу, видел, как мужчина босиком гуляет с собакой. Вот собачку выгуливает. Либо в тонких сланцах, либо босиком. Вот не раз видел. Скорее всего, тоненькие какие-то были. Ну, прикольно, прикольно. По росе люблю ходить, но, наверное, уже не в такую осеннюю пору. Собственно, к чему привязался. Есть один рекордсмен, который пришел пешком из Турции в Ирландию босиком. Вот представляешь, зачем ему это интересно? При этом стоит учесть, что 6805 километров, пройденные за 369 дней этим молодым человеком, он преодолел абсолютно босиком. Вот так вот.
1: Ну, знаешь, я даже не знаю, позавидовать или посочувствовать, потому что в целом, ну, бежать по

0: Россия — это как будто бы романтика и все дела, но вот что-то как-то погода, ну так себе вариантик.
1: Угу. Кстати, мужчина там и по асфальту, и что-то у него и стиралось все, и, кстати, осколочки не один раз ему попадали, но тем не менее за неделю до финиша даже сломал палец ноги, но все равно преодолел. Вот так. Говорит, то, что сам он заявляет, что очень много недоуменных взглядов вызывает его поступок, но в целом рекордсмен заметил, что люди проявляли к нему любопытство и доброжелательность.
0: Нет, ну в целом логично, понимаешь, это недоброжелательность и сочувствие, наверное, так правильно будет назвать. Насчет какого-то внимания и удивления, ну, естественно, естественно, оно было вызвано сием деянием. Ну, а что касается остальных, ребят, знаете, бегайте по России летом.
2: В эфире радио «Витебск» разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Я пропал.

0: Звучать может неоднозначно, и тем не менее, друзья, help, SOS – это все, что мы можем сказать, потому что прямо сейчас нам нужна ваша помощь. Мы с вами будем составлять что-то интересное, составлять что-то про вас, дорогих и любимых, составлять портрет нашего радиослушателя.
1: Да, неспроста рубрика называется «Спроси ИИ». Искусственный интеллект уже плотненько вошел в нашу жизнь, ну и мы тоже вот с новым сезоном решили, да, добавить искусственного интеллекта к нам немножечко. В общем-то, что
0: своего
1: мы с вами...
0: Своего не хватает?
1: Слушай, ай...
0: Ну, слушай, как выражаешься, то и получаешь.
1: Попадание абсолютное. В общем-то, что мы здесь делаем? Сейчас мы предложим вам сформировать действительно картинку, портрет, фото нашего радиослушателя, который запрос мы будем вводить вот в один из искусственных интеллектов, а он нам все это дело будет генерировать. Мы вам дадим вот старт вот этого вот запроса, а вы набрасываете, каким он дальше, продолжение. То есть запрос будет звучать так. Составь, пожалуйста, фотопортрет радиослушателя волны Радио Витебск. Он должен быть. А дальше вы набрасываете,
0: то, что
1: каким.
0: Вы нам напишите. Кто-то будет писать там, я не знаю, большой нос, высокий, да, худой, умный,
1: веселый,
0: еще какой-то.
1: Веселый, улыбчивый, едет на самокате, на велосипеде, я не знаю где, улыбается, что-то у него в руках. В общем, это дальше вот абсолютно все, что угодно, вы присылайте. Мы из всех ваших ответов, из всех ваших смс, вот этот вот запрос все забабахаем и посмотрим на итог в телеграм-канале Радио Витебск.
0: Мне
1: вот
0: кажется,
1: так
0: должно получиться весело, если, друзья, вы не поленитесь. Вижу, что уже прилетают сообщения,
1: да,
0: за что вам огромное спасибо, но время есть, поэтому, вау, несколько одинаковых,
1: да,
0: это интересно,
1: да,
0: но пока не раскроем.
1: В общем-то, друзья, погнали, мы вам вот даем вот такой вот стартовый запрос, который мы ведем, а вы набрасывайте. Составь, пожалуйста, фотопортрет радиослушателя волны Радио Витебск. Он должен быть. Набрасывайте, набрасывайте, интересно.

0: Ой, друзья, знаете, спасибо вам за ваше сообщение. Возможно, кто-то успеет еще докинуть за следующие пару секунд, хотя уже имеется, ну, по крайней мере, стартовая генерация нашего радиослушателя, портрета нашего радиослушателя, который собирали исключительно вы. Что касается ваших запросов, то вот несколько человек попросило, чтобы он был за рулем маршрутки, между прочим.
1: Окей.
0: Вот так вот это работает. Руслан хочет, чтобы наш радиослушатель был именно он. Вот так вот нарисован. Это мы, конечно, тоже попробовали докинуть, дабы взять какие-то черты.
1: Активный, веселый, харизматичный, высокий брюнет в очках, улыбающийся, на голове с соломенной шляпой почему-то. Друзья, результат ловите в телеграм-канале Радио Витебск. Спасибо!
2: Спроси ИИ.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на Радио Витебск.
4: Все мы изначально

0: этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Хороший вопрос, кем вы останетесь, друзья, или кем вы можете стать? Потому что прямо сейчас прозвучит для вас специально классная вакансия, если вы хотите стать звездой телевидения. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность и готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко отметил положительную динамику стратегического партнерства Беларуси и Зимбабве. В Беларуси стартует командно-штабное учение с западным оперативным командованием под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил. Сегодня состоится первое заседание 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва. Подробности в начале следующего часа.

0: Итак, друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: привет.
1: Ой, знаете, что мы подумали тут, вот посовещались и подумали, что в этом году, в этом сезоне, вот не только ж нас слушают за рулем, но еще и те, кто на рабочих местах находится.
2: Ах, дошло наконец.
1: И они тоже хотят получить несколько приветов, возможно, от своих коллег, возможно, коллеги будут кому-то передавать, а возможно, просто родные, друзья да знакомые будут друг с другом делиться своими приятностями. Поэтому, друзья, вот ловите рубрику «Чат привет», здесь вот будем чатиться с вами, передавать приветики офисные какие-то, ну, такие бытовые, можно сказать.
2: Ну, по факту факты закончились, друзья, поэтому номер Viber и Telegram 7071071. Именно туда вы можете писать все, что угодно, передавать свои приветы, поздравляйте кого-то, мы с радостью все будем зачитывать буквально через несколько музыкальных минут, поэтому сильно не затягивайте.
1: Да-да-да, ну вот напрягайте свою мозговую активность и кому-то выписывайте несколько приятностей, ну, а мы все это дело передадим, естественно. Поэтому погнали, полетели. Собираем приветы.
0: Чат привет. Горячий хит на радио Витебск.

0: Да-да, друзья, вы все правильно поняли. Вот спрашивают здесь, это что, можно привет передать? Да, друзья, можно передавать приветы свои в нашу рубрику «Чат. Привет». Вот, потому что не только вот за рулем слушают наше радио, но и, конечно же, много где, в каких местах. Поэтому, друзья, коллегам передавайте из кабинета в кабинет, куда угодно, друзьям, родственникам, знакомым, всех кого угодно.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Для тебя

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Чат привет.
3: Ну что ж, друзья, мы ждали и дождались, наконец, ваших приветов, за что вам огромное спасибо. Ну и предлагаю не затягивать и начать сразу с приятностей, потому что написала нам девушка одна прекрасная, но вот, к сожалению, имя не отображается, подписано как ЛН. Будем озвучивать фактически анонимно. Добрый день, дорогой Радио Витебск. Хочу передать привет самому любимому человеку на свете, моему мужу Дмитрию. Знаешь, я тут подумала, жизнь такая короткая. Давай ценить каждую минуту, каждую секунду, которая у нас есть, потому что время с тобой — это самое дорогое, что у меня есть. Люблю, твоя жена Инна. Ну вот, кстати, и имя выяснилось. Здесь есть еще и спасибо нам за, абсолютно не за что, я даже не знаю, путаюсь в словах. Для этого мы и сидим здесь, чтобы передавать ваши теплые слова.
4: Слезу пускаю. Зачем же так чувственно-то? С утра пораньше.
3: Хорошо, Сержа пишет, всем приветы.
4: Вот, отлично. Вот здесь уже поинтереснее. Евгений говорит, не дают испанцы слушать радио Витебск. Приходится слушать место лабуду. Так, говорит, ну, немножко солнышко всем в эфир, всем привет. Вот, Евгений тоже направляет.
3: Так, есть еще и Олечек на связи, говорит, кабинет 3.3 передает привет кабинету 3.7. Оля и Таня, желаем вам хорошего рабочего дня, ждем в гости. Могу, наверное, от себя добавить, видимо, на кофеек?
4: Ну, слушай, а почему бы и нет? Да и скоро-то можно делать первую паузу. Второй завтрак, кто рядом на волне радио Витебск? Поэтому под пиццу все это дело зайдет гораздо лучше. Андрей говорит, здравствуйте, передаю привет сыну Кириллу, который сейчас болеет. Скорейшего ему выздоровления. Игорю, Лехе, куму Руслану, соответственно, с кисточкой имеется.
3: Так, ну и в принципе все, наверное. Да, больше добавлять погнали, нам нечего. Да. Поэтому, друзья, запоминайте, пишите. Возможно, будем связываться чаще.
0: Чат привет. Это слушает весь мир.

0: Ай, друзья, ну, по-любому же здесь не приветствует нас исполнитель Эбен. Тут не hello, тут hello какое-то.
1: Ну, неважно, неважно. А пустоте мы не будем, собственно, это о чем песня. Мы поговорим все-таки про приветы, потому что ваши мы уже передали. Ну, а в следующем часу будем заново с вами здороваться и говорить привет.
0: А теперь держите наши напоследок. Всем и каждому. От волны номер один в регионе. Большой-большой привет. Хорошего начала утра еще раз. Ну и, конечно же, отличного дня на будущее.
2: Радио Витебск. Будь на волне.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: слушает. В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. В поздравительном адресе глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений между двумя странами. Президент выразил убеждение, что совместными усилиями мы выполним все договоренности, достигнутые во время встреч в Минске, Хараре и на международных площадках. Александр Лукашенко пожелал Эмерсону Мнангагве успехов в ответственной деятельности на благо граждан Зимбабве.
0: В Беларуси
1: стартует командное штабное учение с западным оперативным командованием под руководством начальника генштаба вооруженных сил. Проверка по управлению войсками в ходе стратегической операции вооруженных сил пройдет с 15 по 18 сентября на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на участках местности на территории Брестского и Гродненской областей. Будут отработаны вопросы управления группировкой войск в ходе прикрытия государственной границы, в том числе поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. А также запланирована отработка ведения борьбы с легкомоторной авиацией и беспилотниками противника. В Минобороны подчеркнули, учение проводится в соответствии с планом подготовки, является одним из главных мероприятий подготовки войск объединения и носит сугубо оборонительный характер, направлено в том числе на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Как отмечается, создана учебная обстановка с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и тенденций развития вооруженной борьбы. Сегодня в Минске откроется очередная сессия Палат Национального собрания. На первом заседании 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва планируется рассмотреть 6 законопроектов, тематика которых касается ветеринарной деятельности, мелиорации земель и аквакультуры. В этот же день состоится открытие 5-й сессии Совета Республики Нацсобрания 8-го созыва, сообщает Белта. Министерство информации Беларуси расценивает очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ как грубейшее проявление цензуры. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Белта. Мининформ рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение национальным видеоплатформам, где можно найти материалы каналов, размещенные в свободном доступе. В их числе платформа video.by, как отмечает белорусское телеграфное агентство, с 1 января на сайт зашло более 2,5 миллионов пользователей, зафиксированы десятки миллионов просмотров. География охвата 161 страна. В последние месяцы сайт посещает более 600 тысяч зрителей со всего мира. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до 20. В эти минуты в областном центре плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хорошей.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А ты тоже помнишь эту наглую ложь детства из серии «Вырастешь, будешь делать все, что хочешь».
2: Ага,
1: а потом вот это времени не хватает, да? Только дом, работа, работа, дом, приготовить, поесть, убрать, постирать, спать.
2: Да, и времени не хватает еще. И деньги постоянно нужно платить за то, что хочешь, оказывается.
1: Вот, вот, это, понимаешь?
2: Это, демо-версия жизни закончилась. Теперь, пожалуйста, платная подписка.
1: Вот тебе и пожалуйста. Вот так вот, друзья, и живем, и подходим, знаете, вот не только к финалу «Разбудит шоу», каким-то финальным мыслям, наверное, чисто за счет того, что вот все оказывается не так просто в этом мире.
2: Нет.
1: Раньше, нет, ну знаешь, слушай, мы раньше плакались, когда вот это «иди спать днем», да, там еще что-нибудь там «поешь», я сказала, а
2: как
1: теперь, чтобы поесть,
2: да?
1: Надо приготовить, чтобы поспать, это вообще что-то из разряда фантастики.
2: Да, и тем не менее это так. Вот, и все-таки, я помню вот первые вот эти вот ощущения от первой зарплаты, когда ты получил. Тебе казалось, что ты сейчас купишь все, но вот в итоге это просто было слово «казалось».
1: Но в итоге ты сходил в магазин. Нет,
2: да.
1: Но в целом, все равно работать это весело, правильно?
2: Конечно. Коммуникация, вот это социо...
1: Ищем положительные стороны.
2: Социальная социализация ваша. Тем не менее, да. Да все круто, что уж говорить-то.
1: Я просто вот вспомнила почему-то детство. Не знаю, почему, друзья, если у кого-то есть какие-то интересные истории о том, кем вы хотели стать, или, может быть, какие обещания вы слышали в детстве, вы нам присылайте, пожалуйста, сразу. Радостью почитаем.
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут.

0: команды Max Line откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Max Line.
1: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает

0: даже не думай.
1: Время расслабиться, друзья. Оно пришло. Вот этот пятиминутный перерыв, за который нужно успеть все. И попить кофе, и куда-нибудь отбежать, и с кем-нибудь поговорить, посплетничать. И, конечно, поучаствовать в нашей рубрике «Даже не думай». Поэтому прямо сейчас берем свои мобильные телефоны и переходим в Viber по номеру 707-1071. И через секундочку начинаем вводить стартовую фразу. А вот дальше используем исключительно автозаполнение. Выбираем слова из тех, которые оно предлагает. Возможно, какие-то нравятся вам больше. Возможно, вы хотите составить что-то смешное. Главная цель – это получить такое полноценное предложение. Пускай несуразное, пускай оно будет какое-то вообще корявое. Главное, чтобы было весело.
2: Да, друзья, ну сегодня интересная такая фраза достаточно будет заездная. Уж не знаю, к чему приведет, но тем не менее что-то на улыбке мы точно с вами прочитаем. А возможно, даже и больше, чем улыбка, вызовет смех это. Сегодня она звучит таковым образом. «Стой! Не бери в руки!» А вот дальше, дальше пока неизвестно. Но я уверен, что уже ваше автозаполнение будет продолжать. Будет выдавать вам варианты слов, которые вы будете нажимать и выбирать, чтобы получилось полное предложение.
1: Странно, но в этот раз у меня что-то мысли не подкидывают ни одного адекватного варианта.
2: Ну, здесь уже, как говорится, кто на что гораст. Можете свое какое-то словечко дописать, чтобы от него оттолкнуться. В общем-то, на все про все несколько музыкальных минут у нас будет... Потом все обязательно зачитаем. Напоминаю стартовую фразу. Стой, не бери в руки.
3: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что, друзья, вы заполняли свое автозаполнение, вот выбирали слова. Что же получилось? Напоминаю, стартовая фраза была такова: «Стой, не бери в руки», а дальше работало «Оно», автозаполнение. Вот, пожалуйста, есть у нас следующие варианты. У Юлии получилось такое: «Стой, не бери в руки, когда без опыта сегодня день».
1: Нормально.
0: День пропустил, опыт потерял, в руки не брать. Опасное производство.
1: Нормально, нормально, ты загнул.
0: Ольга говорит: «Стой, не бери в руки, к своему телу на территории района протекают реки».
1: Вау! Чье там тело вы в реки выбрасывали? Звучит, как будто так вот должно было быть. Хорошо, есть у нас еще Антон на связи, говорит: «Стой, не бери в руки, и не смог закрыть лючок». Ну, достаточно милое сообщение, мне кажется. А вот у следующего человека, ну, не такое милое.
0: Стой,
1: не... Жень написала: да. «Стой, не бери в руки и ноги на колени». Почему-то вот на колени,
0: зарядка,
1: мне кажется, значит,
0: медитация?
1: Надо.
0: Йога?
1: Ну, пусть так.
0: Ну, нехай будет так. Так. Татьяна говорит: «Стой, не бери в руки, не только на работу. Завтра утром и в четверг поеду на такси». А Ольге получилось: «Стой, не бери в руки». Взяла в руки, взяла на работу. Я буду считать, что это такое чувство, когда ты будешь дома. В этом случае тебя вся извивался. В этом случае я.
1: Так, вау, что-то интересное там намечалось, видимо. Ольчик говорит: «Стой, не бери в руки на телефон или что там за дела, делать нечего». Mm-hmm. Такая, знаешь, констатация факта небольшая. Да. И вариант от Андрея: «Стой, не бери в руки все то, что ты хочешь сделать, чтобы это было не для тебя, а просто для чего это нужно».
0: «Стой, не бери в руки телефон, я тебя не буду отвлекать», пишет нам Татьяна. Екатерина говорит: «Стой, не бери в руки, ноги все равно, не убежишь от меня».
1: Так, ладно, вот эти угрозы мы оставим на потом. Есть еще одно сообщение от Насти: «Стой, не бери в руки и в ноги, и в бедра, и в голени, и в стопы».
0: Да что там происходит, друзья, у кого выдает именно таковые?
1: Ну ладно, смотри, у Саши немножко попроще все. «Стой, не бери в руки и ноги, и бедра, и голени, и стопы», и всему коллективу радиостанции «Витинг». Хорошего дня, вы лучшие.
0: Вы пели песню и погнали: руки, бедра, руки, бедра, руки, бедра. Вика говорит: «Не бери в руки ничего, если ты будешь выходная». А Димон говорит: «Стой, не бери в руки эти штуки». Но даже чуть-чуть в рифм получилось.
1: Согласна. Свет присылает свой вариант: «Стой, не бери в руки телефон и ложись спать». Но тут, вы знаете, посыл на вечер. Надо было оставить хорошей компанию и прочитать. И Дима говорит: «Стой, не бери в руки телефон и все, давай, пока, спокойной ночи».
0: Отлично. А завершает все это дело Леся. Говорит: «Стой, не бери в руки, это может оказаться рабочей задачей».
1: Выключаем микрофон, не берем в руки.
0: Абсолютно.
2: Даже не думай. Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Витебск приглашает на матч высшей лиги с Арсеналом. 18 сентября в 19:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Эрик Арутюнян пробился в основную сетку турнира серии ATP Challenger в американском Тьюбьорне, сообщает Белта. В финальном поединке квалификации белорусский теннисист, занимающий 600-е место в мировом рейтинге, одолел на двух тайбрейках американца Спенсера Джонсона, у которого 451-я позиция. Счет сетов 7-6-7-6. В 1/6 финала соперником Эрика Арутюняна будет 206-й номер американец Брейден Шик. В первом раунде женского турнира WTA в мексиканской Гвадалахаре белорусская Ирина Шиманович проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Санмес 1-6-1-6. На старте парного разряда Шиманович и чешка Мириам Шкох будет соперничать с американским тандемом Кэтрин Харрисон, Делайна Хьюитт. Владимир Хвощинский признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии Белорусской Федерации Футбола. В домашнем поединке с футболистами Гомеля опытный нападающий Ислачи оформил голевой дубль и помог своей команде выиграть со счетом 2-1. После этой виктории в активе Ислачи 45 очков. Она по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Список лучших бомбардиров возглавляет футболист Гомеля Тимофей Симоненко, забивший 10 мячей. Филипп Соколинский покидает пост главного тренера футболистов МЛ Витебск, но остается в структуре клуба, сообщает Белта. Российский специалист возглавил чемпионов Беларуси в середине июня, сменив Магомеда Адиева. В последних трех поединках чемпионата Беларуси МЛ Витебск сыграл в ничью и сейчас занимает второе место, набрав 41 очко в 20 проведенных встречах. Минская «Динамо» продлила серию неудач на старте регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В последнем матче дебютной выездной серии регулярки «Зубры» встречались с «Ладой». В итоге 2-4 подопечные Сергея Брылина потерпели четвертую неудачу подряд и впервые в сезоне ушли со льда без набранных очков. С 3 баллами столичный клуб занимает 9 место в таблице западной конференции. Далее минчан ожидает 2 матча на домашней площадке. 18 сентября «Зубры» примут новосибирскую «Сибирь». Титулованная белорусская спортсменка Любовь Черкашина стала главным тренером национальной команды по художественной гимнастике, сообщили в пресс-службе Минспорта. Любовь Черкашина – одна из наиболее известных белорусских гимнасток, уроженка Бреста, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Европы и медалистка чемпионатов мира. Ранее спортсменка занимала должность старшего тренера национальной команды. На посту главного тренера Черкашина сменила Ирину Липарскую, руководившую сборной с 1996 года. За 30 лет Липарская воспитала не одно поколение гимнасток, которые успешно представляли Беларусь на мировой арене и становились призерами крупнейших международных стартов. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: друзья, успеете поймать информацию, успеете отправить резюме. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Успейте сегодня. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.

0: завтрак.
1: Ух, второй завтрак, да не просто второй, он же может оказаться и первым.
2: Главное, сказал что... так, как будто это хорошо.
1: Главное, что не последним, вот что хорошо действительно. Поэтому, друзья, сейчас все внимание к нам сюда. Хотите вкусную пиццу? Тогда, пожалуйста, ознакомьтесь с положением, она доступна на сайте, а также в наших социальных сетях.
2: Но за то, что вы ознакомитесь с положением, пиццу мы все равно не дадим.
1: Нет.
2: Для этого нужно с нами поиграть, друзья. Буду напоминать, номера студии 60 20 60 60 20 70. Именно по этим номерам нужно будет дозвониться, но чуть позже. Совсем скоро в нашем телеграм-канале «Радио Витебск», на который обязательно нужно подписаться, появится задание. Там будут разбросаны буквы на картинке. Вот из этих букв нужно составить слово. Да не абы какое, а то, которое мы загадали.
1: Да, ну напоминаем, если уж игра у нас второй завтрак, то все, что связано с едой, мы там загадываем. Не знаю, почему звонит вот одна линия, потому что нету еще картинки в телеграм-канале, возможно, просто хотят пожелать доброго утра всем. Тем не менее, да, друзья, у вас будет время посмотреть на картинку, посмотреть, что это за слово такое, догадаться, и набирайте номера. В принципе, все, погнали.
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь.
1: Ну что, звонки к нам поступают. Давайте, значит, разговаривайте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, что за слово вы собрали?
3: Спагетти.
1: Спагетти. Оно же болоньеза, оно же пицца, мама Италия. И все, замечательно. Абсолютно права наша победительница. Как ваше имя?
3: Анастасия.
1: Анастасия, очень приятно. Анастасия, давно ли отведывали спагетти?
3: Вчера.
2: А, хорошо. Вот так совпало. Ну, ну сегодня видите. Отведаете пиццу, если захотите.
1: Да, да. А хотите спасибо. Пиццу? Любите вообще такое?
3: Конечно, люблю.
1: А, ну все, тогда точно отдаем. Ну, мало ли, просто сказали, не люблю.
2: Скажите, Настя, какие-то глупые вопросы задает. Какая Настя не любит пиццу, правда?
1: Ай, абсолютно верно. Передавайте привет и пользуйтесь моментом где-нибудь хорошенько.
3: Хочу всем сегодня пожелать хорошего настроения. И хорошего вечера.
2: Ой, отлично. Ну спасибо, спасибо. Коротко и по делу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а что остается сказать еще? Второй завтрак на волне с 10 до 11.
0: Твое утро

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Включи на

0: Шоу на Радио Видит.
1: Слушай, ты тебе не кажется, у нас загадочная такая отбивка. Тум-тум-тум-тум.
2: Загадочно было, если бы она проиграла и никто не вышел.
1: Ой, супер, все, пока. Не, шучу, конечно же. Куда же мы без финальных слов-то денемся? Естественно, никуда. Поэтому, друзья, финальные слова.
2: А, ты предоставляешь слово мне, получается. Хорошо, будем прощаться, друзья, но ненадолго, а всего лишь до завтра. Пойдем все делать важную какую-нибудь работу. Определенно она у всех имеется.
1: Да.
2: Ну, а мы будем передавать вот это вот, знаете, рабочее место с широкой улыбкой на лице Наташи Баталко и музыкальному бранчу, потому что теперь работает она.
1: Да, друзья, поэтому всех, Наташа Баталко, перемещаемся медленно, но верно, уже входим в такой, знаете, полный рабочий дневной процесс, позднеутренний, называйте как хотите, потому что еще часик утреца остался. Да, у кого только утро начинается, доброе утро, не от всей души, но тем не менее.
2: Теперь у меня слеза покатилась.
1: Все, ладно, друзья, мы вас всех любим, конечно же, ценим, уважаем, естественно. Все, у микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем отличного дня. Всем
2: пока-пока.
1: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Белорусско-американские переговоры пройдут во Дворце независимости. Президент Беларуси встретится с представителями команды Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. В Беларуси стартовало командно-штабное учение с западным оперативным командованием под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил. Генерал-майор Павел Муравейко подчеркнул, учение носит сугубо оборонительный характер и проводится в соответствии с планом подготовки, является одним из главных мероприятий подготовки войск объединения. Весной в ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил с объединением было проведено комплексное учение. По его результатам в Минобороны оценили работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также способность и готовность объединения подготовить и провести операцию в сокращенных на 50% временных интервалах. В рамках текущего учения вопросы, которые положены в современную систему управления, в подходы к организации и развертыванию пунктов управления, будут апробированы на войсках западного оперативного командования, сообщил Павел Муравейко. На полях страны продолжается уборка овощей. Урожайность в ряде хозяйств выше в несколько раз по сравнению с прошлым годом, отмечает канал ОНТ. Свеклу можно убирать и комбайном, однако опытные хозяйства выбирают ручной способ. Так культура меньше повреждается и лучше переносит хранение. Корнеплоды аккуратно подкапывают, очищают, обрезают ботву и отправляют в кузов. Ложиться важно до заморозков. Также отмечается, что на посевах не сказалась даже летняя засуха. В самые жаркие периоды свеклу регулярно и обильно поливали. Для сохранения качества до нового сезона овощи закладывают в хранилище, где поддерживается необходимый микроклимат. Площади для хранения предоставили крупнейшие агропредприятия. Стабилизационные фонды позволят с ноября по май бесперебойно обеспечивать свежей продукцией торговые сети и социальные учреждения.
1: Экономика.
2: Для многодетных семей в Беларуси открыто более 156 тысяч депозитных счетов семейный капитал. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты республики. Также ведомство отметили, принято 102 тысячи решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Отмечается, что чаще всего многодетные семьи используют средства на улучшение жилищных условий. Это 80% случаев. Еще 10% досрочно тратят деньги на получение образования и 9% на медицинские услуги. С 1 января размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Это все новости к этому часу. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автого» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автого» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Поп,

0: Музыкальный бранч.
1: Как-то на досуге, друзья, узнала я про то, что одна сеть отелей выпустила необычную подушку со встроенными динамиками, которая воспроизводит расслабляющие звуки. И я подумала, там, наверное, будет какой-то шум моря, пение птиц, как барабанит дождь за окном. А вы представляете, там оказались расслабляющие звуки завтраков. Цель таких подушек, на самом деле, помочь путешественникам быстрее расслабиться и уснуть в незнакомой обстановке. Доступно, кстати, 4 варианта, записанных во время настоящего отельного завтрака. Это шипящий бекон, измельчение и пересыпание кофейных зерен, наливание сока и фоновый шум зоны шведского стола. Ну, если кого-то такие звуки расслабляют, я на самом деле против не буду. Но, тем не менее, не знаю, как вам спится по ночам, мне очень даже неплохо. И на самой обычной подушке за день так набегаешься и заработаешься, что на самом деле очень быстро засыпаешь. Так что хочется верить, что вы сегодня тоже выспались и с новыми силами, а главное, с хорошим самочувствием, готовы покорять новые для себя вершины. Но вот популярные артисты в рамках начинающегося бранча будут покорять вершины эфирного плейлиста на любимой волне «Радио Витебск». В скором времени, кстати, познакомимся с очередной музыкальной новинкой. А прямо сейчас в динамиках предлагаю ловить Кайли Миноук и ее работу под названием «Lights, Camera, Action». Ну и, конечно, от меня Наташа Баталка тоже ловите. Горячий осенний привет!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Как анонсировала ранее, прямо сейчас будем знакомиться с очередной музыкальной работой. И делаем мы это по будням в рамках нашей бранч-премьеры. Делаем для того, чтобы пополнить, так сказать, и ваши собственные, и наши эфирные плейлисты. Сегодня к нам в эту рубрику заглянет не один даже человек, а целых два прекрасных парня. Ну, начнем мы с первого. Это Маршмеллоу, американский диджей и музыкальный продюсер, который чаще всего работает в жанре электронной музыки. Настоящее имя, кстати, у него Кристофер Комсток. Одна из главных особенностей Маршмеллоу – это анонимность. На публике он всегда появляется в шлеме в виде той самой зефирки, которая полностью скрывает его лицо. Идея, на самом деле, сценического образа была вдохновлена другими диджеями в масках, такими как Daft Punk и Deadmau5. Согласитесь, что вот когда вы слушаете творчество определенного человека, но не видите его лица, в вашей голове постоянно рисуются какие-то образы, и хочется узнать, как же выглядит создатель, но диджей всегда, на самом деле, держит вот такую вот интригу. У него, как у любого популярного музыканта и диджея, много классных треков. Они часто звучат на различных радиостанциях, включая нашу. Но вот сегодня мы будем слушать сингл под названием «Hollow», что в переводе означает «пустой». И, кстати, как я уже сказала ранее, выпустил он этот трек совместно с канадским певцом Кэмероном Уиткомбом. Новинка рассказывает о последних моментах с близким человеком перед расставанием. Несмотря на осознание того, что отношения могут завершиться, наш лирический герой в музыкальной работе ценит каждую секунду, проведенную как раз-таки с партнером, и как там поется дословно, если перевести песню: когда свет погаснет и догорит завтра, по крайней мере, у меня всегда будет сегодняшняя ночь с тобой. Ну, вот так вот как-то немножечко и грустненько, и в то же время романтично. Что касается звучания, то трек сочетает элементы кантри и электронной музыки, а такое мы, я думаю, любим. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушайте, потом, как всегда, оценивать ее в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Радио Витебск. Волна твоего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне хочется.

0: сейчас слушаю эту новинку «Холодно», могу сделать вывод один. Ребята из группы «Руки вверх» однозначно немножечко замерзли. Мы же будем с вами согреваться, потому что по курсу у нас динамичная зарубежная работа. «Shades of Blue» называется, от Джона Саммита, Девольта и Джулии Чёрч. Так что всем приятного прослушивания, так сказать. Ну и оставайтесь в нашей компании, потому что в середине часа состоится программа «Шоу-тайм», где мы узнаем с вами самые последние звездные новости.
1: Радио «Витебск». 91,2.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу Тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что Юра Борисов и модель Кара Делевинь сыграют фильмы Сальмы Хайек. Это будет режиссерский дебют известной актрисы. Картина под названием «Арена» будет посвящена истории запретной любви. И, кстати, сценарий написала сама Хайек. А вот съемки проходят в Мексике, в Кентано-Роу и Веракрусе. Ну а 30-летний Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. В рейтинге он обошел Зои Салдану и Скарлетт Йоханссон. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Совокупные сборы этих фильмов уже превысили 4 миллиарда долларов. А вот Лиам Нисон спровоцировал слухи о новом романе. Он появился на красной дорожке международного кинофестиваля в Торонто вместе с актрисой Стеллой Стокер. Эти селебы не только мило общались, но и держались за руки. К слову, звезды пришли на премьеру фильма «Кортни Кокс. Злобный гений». На самом деле пара давно знакома. Нисон и Стокер вместе снимались в фильмах. И теперь многим остается гадать. Подобное поведение объясняется долгой дружбой между коллегами или все-таки романтическими чувствами. Также мы узнали, что компания Samsung просит суд прекратить разбирательство вокруг рекламы телевизоров с Дуа Липой. Представители компании настаивают на том, что фотография артистки не является рекламным инструментом. По мнению Samsung, изображение Липы размещено в одном ряду с логотипами других партнеров. Кроме того, юристы компании подчеркивают, что у певицы нет прав на товарный знак, связанный с ее образом, а покупатели не были введены в заблуждение относительно ее участия в продвижении этого бренда. И в завершении актриса Дженнифер Лоуренс поставила ультиматум своим подписчикам. Она наконец-то завела официальный аккаунт в Инстаграм, однако сразу обозначила жесткие границы для своей аудитории. В своем дебютном посте звезда «Голодных игр» призналась, что решилась на это, но если вдруг кто-то скажет что-то негативное, все удалится немедленно, без лишних вопросов. Актриса объясняет это нежеланием сталкиваться с общественным осуждением и непрошенным мнением. Вот такие новости. «Шоу Тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Моя жизнь и мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Этот белорусский исполнитель по имени King of Minsk однозначно такая, знаете, щедрая романтическая натура. Пытается свою вторую половинку то ли согреть, то ли приодеть рубашкой. Тут на самом деле непонятно, надо спрашивать у них. Я хочу вас тоже сейчас немножечко попросить об активности, чтобы вы, конечно, не одеждой своей поделились, а ответами и реакциями. Буквально полчаса назад, не так давно, мы успешно познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. Как раз-таки сейчас в нашем телеграм-канале, напоминаю, за новинку идет активное голосование. Переходите туда. Пост ждет ваших реакций, ждет ваших честных ответов. Кстати, у нас сегодня варианты такие. Новинка крутая, на пару раз или как-то не очень. Вы выбираете нужный, подходящий, так сказать, вариант ответа для своего музыкального вкуса. И если есть желание, под постом можете в комментариях делиться мнениями, впечатлениями. Ну и, конечно же, раздавать те самые реакции Модди. Мы очень любим от вас обратную связь. Все итоги тоже чуть позже подведем. Ну а пока продолжаем наполнять этот вторник любимой музыкой. В скором времени послушаем русскоязычную работу «Быть счастливой» от Артик и Асти. Ну а прямо сейчас у нас зарубежный трек «Let Me Die» называется от Марка Дэна и Джованни Ричи.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла, вносей не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Этот музыкальный товарищ в финале часа решил со всеми поздороваться. Мизмо здесь, и его трек «Hello, the sun is up, where are you?» Я здороваться пока ни с кем не собираюсь, не так давно это делала, но и прощаться тоже не буду, потому что наш музыкальный бранч в самом разгаре. И, кстати, перед тем, как зафиналить этот час, хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной в реалиях буквально пару минут назад на рабочем месте. Позвонил у нас в эфирной студии телефон, и молодой человек переспросил, точно ли он выиграл вчера умную колонку Алису. Не может до сих пор поверить в это чудо. Так вот, дорогой мой человек, повторяю даже прямо сейчас в прямом эфире, действительно, если с вами вчера в инстаграме Радио Витебск связались мои коллеги и сообщили вам такую хорошую новость, а напомню, что у нас там проходил розыгрыш, мы разыгрывали умную колонку в честь нового сезона, то вам однозначно повезло, и колонка точно ваша. Верьте вот в такие чудеса, вот в такие вот хорошие обстоятельства. И отталкиваясь от этой истории, друзья, хочется сказать, чтобы вы тоже доверяли вот таким вот розыгрышам, и как мы обещали, что в новом сезоне у нас будет больше крутой музыки и больше активностей, так что настраивайтесь получать крутые подарки, потому что впереди, на самом деле, еще очень много хороших поводов и праздников. Ну а сейчас все-таки самый главный подарочек у нас — это музыка. В скором времени послушаем коллектив One Republic, а прямо сейчас давайте держать курс на таких ребят, как Switch Disco и Элла Хендерсон. Всем приятного настроения!
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси проводит переговоры с представителями команды президента США во Дворце независимости. Американскую делегацию возглавляет специальный посланник по Беларуси Джон Коул. Александр Лукашенко отметил, белорусское общество с большим интересом воспринимает визиты команды лидера штатов. Внимательно за встречей следят соседи нашей республики и прочие лидеры государств. Белорусский лидер отметил, что попросил премьер-министра Беларуси также принять участие в сегодняшних переговорах, чтобы он подробно мог доложить о результатах прошлых белорусско-американских контактов на практике. В свою очередь Джон Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета «Витебские вести». По информации издания, участие в переговорах с белорусской стороны также принимает председатель КГБ Иван Терцель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. В Беларуси стартовало командно-штабное учение с западным оперативным командованием под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил. Генерал-майор Павел Муравейко подчеркнул, учение носит сугубо оборонительный характер и проводится в соответствии с планом подготовки. Является одним из главных мероприятий подготовки войск объединения. Акцент ставится на подготовке штаба, поскольку сегодня очень многое зависит от принятия решений и от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы. В качестве главных направлений в рамках данного учения – принятие решения, оперативное перемещение на местности и развертывание пунктов управления по кластерному типу. Фактически все те новые элементы, которые были продемонстрированы президенту Беларуси в ходе посещения в сентябре учений войск связи, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил. Сотрудники наркоконтроля Беларуси задержали 5 иностранцев, причастных к сбыту запрещенных веществ. По предварительной информации, все фигуранты работали на одного поставщика. Они получали оптовые партии товаров, фасовали на мелкие и распространяли через тайники в лесных массивах на территории Минска и района. Некоторые из них студенты столичных вузов. Изъято более полкилограмма гашиша и альфа-ПВП. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный наркооборот. Закладчикам грозит до 15 лет лишения свободы. В Беларуси 15 сентября отмечается День библиотек. Поздравления принимают работники сферы, которая содействует сохранению исторического наследия страны, возрождению национальной культуры. Совокупная библиотечная сеть страны в целом насчитывает более 5500 объектов с общим объемом фонда порядка 200 миллионов экземпляров. Сегодня это не только центры сбора и хранения материалов, но и важные образовательные, научные, культурные и информационные центры. Крупнейшая из них – Национальная библиотека страны, где хранится около 100 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются 14-15 веками. В фондах Витебской областной библиотеки имени Ленина насчитывается свыше 600 тысяч книг, брошюр и журналов. Только в прошлом году на покупку новых от детской и современной художественной литературы до сферы периодики было направлено около 300 тысяч рублей. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста. Печенье Орео 228 граммов. 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов. 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сейчас энергично врываемся в новый час на волне Радио Витебска. Делаем это под битовый трек «Two Steppin'» в исполнении Дипла и Адриана Нуниса. Кстати, на тему битов, ритмов, музыки есть очередные новости. Буквально недавно ученые предположили, что именно чувство ритма отличает людей от животных. Ученые проанализировали более чем 20-летнюю историю исследований восприятия музыкального ритма и пришли к выводу, что основы чувства ритма присутствуют у человека уже при рождении, в отличие от животных. И затем вот эта вот способность развивается под влиянием слухового опыта, движения и музыкальной культуры. Меня, на самом деле, такие новости, как меломана, очень даже радуют. Так что мой совет один. Давайте под хорошую музыку на любимой волне и дальше развивать свое чувство ритма и вообще музыкальность. Бранч продолжается. Всем привет! Погнали в этот прекрасный новый день вместе!
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Витебск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки. Осветильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим.

0: Идите и получите бонусы сразу. Все подробности на Skonabay и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Салют, это Юля из группы «Parade of Planets». Слушай наши песни на «Радио Витебск».

0: FM-пространство своим прекраснейшим вокалом наполняет американская красотка и певица Тейлор Свифт. Музыкальная работа, кстати, называется «The Fate of Ophelia». Если кто-то не в курсе, сейчас на просторах интернета активно ходят слухи о том, что Тейлор Свифт собирается выпустить делюкс-издание одного из своих альбомов. Какого, пока непонятно, потому что у этой певицы их очень-очень много, но, тем не менее, фанат в предвкушении, а мы, когда все это дело узнаем, естественно, в рамках бранча обязательно осветим. Единственное, пока я знаю одно, в наш... так сказать, FM-пространство хочет добавиться талантливый молодой человек, российский исполнитель мод с композицией «Намек на нас». Так что давайте слушать эту песню. Ну и всем, конечно же, любви.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: слушая эту композицию «Аритмия» в исполнении Лёши Свика, Нилетто и Маригу, хочется верить, друзья, что такое нарушение сердечного ритма, оно не докучает вашей жизни, и с вашим главным органом все хорошо. Но если все-таки сегодня, в этот солнечный вторник, ваше сердечко активно бьется, и вы хотите признаться в чувствах второй половинки, то это можно будет сделать совсем скоро. С 13 до 14 на волне начнется поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Кстати, помимо признаний в любви, мы там принимаем ваши горячие приветы, поздравления, ну и, конечно же, любимые хиты в виде музыкальных заявок. Так что пишите, не стесняйтесь. Вайбер, Телеграм с номером 7071 071 в вашем распоряжении. Напомню, что программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас в музыкальном плане устраиваем себе пробежку. По курсу у нас трек «Айран» от Хейвен и Кэтлин Арагон. Кстати, в середине часа Оль Богданова расскажет нам краткий выпуск новостей.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске на территории одного из предприятий прошли масштабные тренировочные и тактико-специальные учения. Проводится предварительная запись на личный прием граждан председателем комитета госконтроля Витебской области. Сегодня в Октябрьском и Железнодорожном районах Витебска пройдут праздничные программы, посвященные Дню народного единства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: релиз.
1: Ну что, дорогие подруги, послушали немного музыки из нашего эфирного плейлиста. Теперь предлагаю окунуться в мир новинок. Сегодня хочу вас познакомить с музыкальной работой под названием «Cool Again», что в переводе означает «снова целое». Для меня большим открытием было, признаться честно, в этом году, что над новинкой потрудились Матисс и Садко, и это, как оказалось, российские диджеи и вообще в целом продюсерский дуэт, состоящий из двух братьев Александра и Юрия Пархоменко. Ребята известны как авторы музыки в стиле хаус, в частности, прогрессив хаус и биг рум. Совместное творчество, на самом деле, у братьев началось еще в 2010 году. До этого ребята работали отдельно. Сашка писал музыку в стиле лаунж и играл в клубах, а Юра увлекался хип-хопом и рэпом. Что на самом деле здорово, что музыкальный проект Матисса Садко сотрудничает за свою немалую уже карьеру с огромным количеством мировых звезд. И мне кажется, таким похвастаться не каждый диджей российский может. Вот, к примеру, в 2013 году у них вышла совместная работа со Стивом Анджело, участником известного музыкального проекта Swedish House Mafia. В 2015 году вышло два совместных сингла с еще одним известным диджеем Мартином Гарриксом. Буквально недавно вот мы слушали сегодня в рамках бранча трек «Бизар», который Гаррикс создал вместе с Мадонной, поэтому понимаете, да, уровень Матисса и Садко. А также за свою карьеру они уже успели посотрудничать и с Тиесто, и со Себастьяном Ингроссо, и вообще, на самом деле, с многими другими. Всех перечислять не хватит нам эфирного просто времени и пространства. Так вот, буквально недавно эти товарищи решили поработать совместно с одним музыкальным проектом под названием 642. А под этим-то проектом скрывается известный британский певец Джон Ньюман, которого мы, естественно, знаем, любим, уважаем и, в принципе, обожаем за его прекрасные вокальные данные. Так вот, расскажу немножечко, как создавался этот трек «Cool Again». Два родных брата под названием Матисс и Садко в студии наткнулись на звучание такого музыкального инструмента, как орган, который их очень зацепил. Не знаю только почему. Эмоциональная сила найденных аккордов навела их на мысль о сотрудничестве как раз-таки с Джоном Ньюманом. Именно они посчитали, что его голос идеально впишется в общую атмосферу композиции. Связались они с Ньюманом. Он, естественно, сразу поддержал идею, но работа над треком затянулась, представляете, более чем на 2 года. Ребят хотели вот так вот довести все до ума. За это время братья доработали свое видение, усилили эмоциональную составляющую, которая изначально привлекала их в звучании органа. И таким образом теперь трек можно интерпретировать как отражение терпения и творческого взаимодействия. В основе его мощное органное звучание, вокруг которого авторы построили широкую эмоциональную атмосферу, характерную для их творчества. Работа на самом деле получилась очень даже интересная, так что давайте ловить ее в эфире, слушать. Если понравится, забирайте в свой плейлист, не благодарите. Напоминаю, прямо сейчас здесь Матисс и Садко, а также музыкальный проект 642, он же Джон Ньюман, ну и работа называется «Cool Again».
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 2.

0: 78.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: нашем прекрасном, солнечном, осеннем городе Витебске на часах 12.55 будем потихонечку с вами завершать, так сказать, этот час и, в принципе, на сегодня музыкальный бранч и держать курс на следующую 60-минутку, где, напомню, начнется у нас поздравительный сегмент «Музыкальный агент», так что свои привет, поздравления можно уже писать прямо сейчас. А я, пользуясь случаем, хочу напомнить вам одну важную новость. С учетом того, что сегодня на календаре у нас 15 сентября, кто хочет запрыгнуть в последний вагон и все-таки попробовать свои силы в творческой сфере, если вы хотите поработать на телевидении, то вот вам новость. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Какие требования к кандидатам? Возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Что нужно сделать? Отправляйте свое резюме с контактными данными на электронную почту info@vtv.by как раз-таки до 15 сентября включительно. Так что поторопитесь и смело открывайте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио «Витебск».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси проводит переговоры с представителями команды лидера США во Дворце независимости. Американскую делегацию возглавляет специальный посланник по Беларуси Джон Коул. Белорусский лидер отметил, что попросил премьер-министра страны также принять участие в сегодняшних переговорах. Подробности приводит Пол Первого.
3: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
4: Okay. First of all, greetings from the President of the United States.
5: Привет от президента Соединенных Штатов.
4: Yes. He's very supportive of what we're doing.
5: Он поддерживает всячески все то, что мы делаем.
2: Участие в переговорах с белорусской стороны также принимает председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков.
1: Новости региона.
2: В Витебске на территории одного из предприятий прошли масштабные тренировочные и тактико-специальные учения. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В отработке экстренных действий были задействованы подразделения Витебского горотдела по чрезвычайным ситуациям, и главной целью стала всесторонняя проверка уровня подготовки начальствующего состава МЧС. Организаторы учений подготовили для спасателей максимально сложную вводную задачу. Согласно тактическому замыслу, в результате прямого удара молнии произошло возгорание в одном из резервуаров с горючей жидкостью, последующей разгерметизации его кровли. Подводя итоги проверенной готовности подразделений, начальник городского отдела Виталий Волженков подчеркнул, только постоянная тренировка и отработка действий в стрессовых условиях способны обеспечить слаженную работу в реальной чрезвычайной ситуации. Учения подтвердили высокий уровень взаимодействия, оперативности и профессиональное мастерство спасателей Витебска при ликвидации сложных промышленных аварий.
1: День народного единства.
2: Сегодня в Октябрьском районе Витебска пройдет праздник, посвященный Дню народного единства. В студенческом сквере гостей ждут концертная и фольклорная программа, игровой кукольный театр, выставка малеванки и инситного искусства, мастер-классы по народным танцам, а также кинопоказ военной драмы «Одно на двоих». Праздничная программа «Под небом единым» начнется в 16 часов. Также администрация железнодорожного района приглашает горожан на праздник в сквере Кирова возле скульптурной композиции «Романтиком 60-х». Начало в 16 часов. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогул».
6: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
7: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. I can

0: Музыкальный агент.
1: Сейчас спасибо хочет сказать талантливому парню Джолу Кури, который только что для нас отыграл свой свежий трек под названием Whisper. Напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит в нашем FM-пространстве, есть на нашем сайте www.radiovitip.by в разделе новинок, куда вы можете в свободное время для себя перейти, просмотреть список, ну и как раз-таки выбрать любимчиков. Сейчас, на самом деле, хочется поговорить еще не только о музыке, а хочется поговорить о ваших родных и близких, потому что на волне начинается поздравительный, тот самый любимый, долгожданный сегмент «Музыкальный агент». На протяжении 60 минутки мы будем принимать от вас ваши приветы, поздравления, признания в любви, ну и, конечно же, любимые хиты. Если они окажутся в нашей музыкальной базе, мы их поставим в эфир. Если не найдем, то будем с вами согласовывать это как-то в мессенджерах и, в общем-то, находить какие-то компромиссы. Так что пишите, не стесняйтесь. В скором времени будет озвучка. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071 в вашем распоряжении. Ну а мы пока идем дальше, слушаем музыкальную работу под названием «Rebellion» от Риаба, Майкла, Патрика, Келли и Шаги.
0: Музыкальный агент.

0: Ты Элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто Бай.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Музыкальный агент.
1: Только что все мы с вами немножечко поностальгировали, повспоминали прошлое, свою молодость, послушав композицию «Любочка». Когда-то ее пела известная группа «Маша и Медведи», а вот теперь белорусский исполнитель «Holy Flame» взял, перепел и открыл в этой песне второе дыхание. Кому-то, кстати, насколько я знаю, нравится оригинальная версия, кому-то и это тоже заходит. Но в любом случае, спасибо исполнителю за вот такое вот исполнение. Сейчас мы будем говорить и вспоминать не только «Любочек», а всех-всех-всех, кого вы хотите сегодня поздравить и кого хотите порадовать добрым, теплым словом. Моей любимой Галине Владимировне Плищенко посылаю теплый осенний привет. Совсем занята на работе в детском садике. Твой любимый мужчина Евдокимов Евгений пишет. Очень скучает по тебе и ждет от тебя сообщений в ТикТоке. А ты там сидишь и не отвечаешь. Люблю. Вот такое вот забавное послание к нам прилетело. Есть сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей моей семье Зуевых. Жене Ане, сыновьям Дмитрию Максиму и маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые лучшие. Как всегда, есть приветы Вадиму Сергеевичу передают, Артему Семенову, Константину Сапеге, Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу, всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня. Мне привет, я уже вышел из отпуска. Ну, тогда, Саш, мы вас поздравляем, так сказать, и желаем прекрасного, продуктивного рабочего дня. Ирина тоже присоединяется в нашу компанию и вот что пишет. Здравствуйте, в деревню Буховцы моему дорогому мужу Дмитрию и Римме Викторовне передайте, пожалуйста, любящий, нежный привет. Отличного дня, прекрасного настроения, удачи на весь день во всех делах. Скучаю, целую много раз. Ну, вот такие вот приятности у нас на старте, так сказать, музыкального агента. Немножечко разогрелись, почитали. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. А в скором времени озвучка продолжится, ну а пока в эфире «Любимой волны» сделаем небольшую музыкальную паузу. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: На часах 13:25, обеденное время в самом разгаре. Всем тем, кто сейчас пытается подкрепиться, мы желаем, конечно, приятного аппетита, а мы будем угощаться вашими сообщениями, которые у нас здесь есть и которые прилетают, между прочим. Пишет Илья. Привет, любимое радио. Классного осеннего настроения, отличного дня. Поставьте, пожалуйста, песню «Знак Водолея» от группы «Винтаж». А есть такая песня, и, кстати, мне кажется, давно ее уже никто не слышал и не слушал. Поэтому, Илья, обязательно в скором времени выполним, так сказать, вашу музыкальную заявку. Ожидайте. Привет из солнечного города Молодечно. Спасибо вам, что могу отправить Володе частичку тепла и привет. Я тебя очень люблю, скучаю, жди в гости. Любящая тебя мама написала. И вот еще одно сообщение. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрею. Замечательного тебе теплого дня. Пусть он будет легким, продуктивным и удачным. А еще прекрасного настроения, отличного самочувствия. Обнимаю, целую. Очень сильно люблю и, как всегда, скучаю. Любящая бабуля Люба отметилась своим творчеством. Кто хочет к нам присоединиться, пишите. Данные все те же. Можно пользоваться вайбером или телеграмом. В следующей получасовке встречаемся в эфире и продолжаем радовать ваших родных и близких. Ну а сейчас будем как раз-таки слушать то, что вы просили и заказывали.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Власти США отреагировали на недавнее заявление президента Беларуси о необходимости возврата заблокированных средств в Ситибанке. Об этом сообщил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул на встрече с белорусским лидером, передает пресс-служба главы государства. Президент поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями. Подробности приводит Пул Первого.
2: Chase Bank, Ситибанк.
3: Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования, фактически. Вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ конкретный от банка, мы сразу вам сообщим.
4: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
1: Участие в переговорах с белорусской стороны также приняли премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Церцель и постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.

0: Резидент.
1: Я думаю, под такой энергичный саунд «Секси Чика» от Дэвида Гетты и Эйкона все сейчас смогли устроить себе небольшую физкульт-минутку и подразмялись. А теперь настала очередь и дальше читать ваши прекрасные сообщения, которые у нас здесь есть. Доброго дня, Наталья и радиослушатели. Хорошего настроения всем, а моему родному и любимому человеку Сашке. Самые нежные объятия и самые сладкие поцелуи. Я с тобой, мой хороший, вместе мы сила. Алис попросила поставить, вот вижу, Ирину Дубцову и песню «Люби меня долго». К сожалению, у нас такой песни нету, поэтому если вдруг захочешь послушать что-то другое, до финала программы как раз-таки можете успеть еще написать, и мы обязательно поищем, а я пока иду дальше по вашим текстам. Хочу передать привет домой, жене и доченьке. Я вас люблю, написал Влад. Ну, я надеюсь, что ваши самые-самые близкие и родные услышали это послание сейчас, и им как раз-таки немножечко улыбнулись. А еще есть у нас сообщение от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Уже вторник. На один день мы стали еще ближе к выходным. Сегодня 15 сентября. Отмечаем один из праздников, а именно День свободных денег. Не знаю, как у остальных и у вас, у меня свободных денег после получения зарплаты или аванса не так уж и много. Поэтому отметим праздник скромно. Наташ, поставьте какую-нибудь музыкальную композицию, где есть слова «деньги», «money» или «кэш», чтобы немного порадоваться данному событию. Всем отличного вторника. Ну, вы знаете, Андрей, я вас могу понять, причем, я думаю, не только я одна, а многие наши слушатели. Мне буквально, кстати, на эту тему не так давно попался на просторах интернета один мемчик, где было написано «Взрослая жизнь – это когда сам себе должен». Действительно, я думаю, у всех у нас есть, как моя подруга называет это слово, кубышка, куда мы любим отложить деньги, а потом у нас появляются какие-то такие резкие траты, что-то нужно купить, и ты туда постоянно залазишь, и вот как раз-таки сам себе должен. Да, вот такая вот взрослая жизнь. Андрей, смотрите, на самом деле со словами «money» композиции фанатики хватает, но я вот давно уже в эфире не слышала, у нас классный трек, называется он, к сожалению, «No Money», что в переводе означает «нет денег» от музыкального проекта «Галантис». Но действительно, песня классная, поэтому не будем, так сказать, держать курс на название трека, а все-таки визуализируем, что у нас будет много денег и хорошая достойная зарплата. Хотя на самом деле, ребят, не в деньгах-то счастье, да, счастье в мелочах и вот в этих простых истинах, не забывайте про это. Но, тем не менее, в треке однозначно слово «money» будет, так что исполняю вашу музыкальную заявку прямо сейчас. Музыкальная

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: 26 сентября. Ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Специальный агент.
1: Только что, прослушав трек «Feeling You» от белорусского диджея «Freaky DJ» и музыкального проекта «Coldway», могу сказать одно, что я прям чувствую приближение финала программы «Музыкальный агент», так что если вы хотите к нам сюда присоединиться и кого-то в этот солнечный осенний вторник еще порадовать, то пишите, не стесняйтесь. Напомню, наши данные Viber, Telegram 7071-071. Как раз-таки у нас еще один выход, так сказать, поздравительный в эфире будет. Что есть по сообщениям? Поздравляю с днем рождения своего любимого мужа Юру. Ты у меня самый лучший. Вечером жду дома. Тебя ждет сюрприз. Жена Алена написала. Мы именинника тоже поздравляем. Желаем всего самого наилучшего и здорово. Я думаю, у него теперь есть определенная мотивация побыстрее завершить все свои дела и делишки, чтобы отправиться домой и получить тот самый долгожданный подарок. Здравствуйте. Хочу передать привет водителю 99-й маршрутки номер 5857 Артему. Вот такое вот послание. И есть еще одно. Добрый день, привет Мостовичу Ване. Я тебя очень люблю и жду. Целую, твоя Наташа написала. Наташа, кстати, попросила поставить композицию «Иногда» от Филатов и Кэрос. Есть такая песня, уже зарядили в эфир, поэтому прямо сейчас исполняем ваше музыкальное желание.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

не хотелось это говорить, но наша программа «Музыкальный агент» как раз-таки подошла к своему логическому завершению, так что будем ее завершать. Но, тем не менее, у нас есть еще немножечко приветов, которые обязательно хочется зачитать. Привет, любимое радио. Передайте привет моей доченьке Василисе. Пусть поскорее выздоравливает. Ее ждут друзья в детском саду. Очень хочется побольше времени проводить на улице. Солнышко наше, мы тебя очень любим. Мы вашей дочерке желаем тоже скорейшего выздоровления и, самое главное, крепкого здоровья. Налегайте, так сказать, на витамины, фрукты и на все полезности, которые, я думаю, мама сама знает, чем накормить и чем вылечить своего дорогого ребенка. Алиса передавала не так давно привет, попросила поставить что-нибудь про любовь. Вот, знаете, вспомнила я одну красивую, хорошую песню. Называется она «Фонари» от Аси Извонкова. Не могу сказать, что вот прямо на 100% про любовь. Она как бы про это прекрасное чувство, но иногда у людей бывают всякие сложности или какие-то помехи для того, чтобы быть вместе. Но на самом деле в песне заложен очень хороший смысл. И, как говорила ранее, слушать композицию – одно сплошное удовольствие. Поэтому, дорогая Алиса, вот эта вот песня «Фонари» как раз-таки сейчас, я думаю, закроет вашу музыкальную заявку. Ну и, естественно, финаль часа у нас будет для вас, как всегда, немного музыки, потом свежие новости и прогноз погоды от Оли Богдановой. И с 14 до 15 на «Волне» состоится интересная и важная программа под названием «Добро пожаловать». Кто будет в гостях, я немножечко позже расскажу, обязательно и представлю наших прекрасных спортсменок, красоток и девчонок. Да, программа у нас приурочена к важному мероприятию. Напомню, что в эту субботу состоится праздничный велозаезд, приуроченный ко Дню народного единства. Так что, если вы хотите гостям задать какие-то вопросы касаемо велозаезда, то можете вопросы задавать в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071 071. Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси. Глава государства обозначил готовность нашей страны к обсуждению любых вопросов и высказал личную просьбу Джону Коллу неукоснительно соблюдать договоренности с белорусской стороны и со стороны США. Подробности приводит Пол Первого.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Александр Лукашенко также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. Поэтому президент пригласил премьер-министра, который предоставит отчет о реализации двусторонних договоренностей. В свою очередь Джон Колл передал приветствие от президента США, отметив, что тот всячески поддерживает двустороннее взаимодействие на данном уровне.
0: В мире.
1: Накануне открытия 13-го пекинского Синьшанского форума по вопросам безопасности первую встречу министр обороны КНР Дун Цзюнь проводит с министром обороны Беларуси. Об этом сообщили в оборонном ведомстве нашей республики. В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин обозначил ряд ключевых вопросов, касающихся взаимодействия Беларуси и Китая в военной сфере, и выразил благодарность за приглашение на курсы по линии миротворчества. Участие в них позволит нашим офицерам получить ценный опыт китайской стороны. Также главы оборонных ведомств Беларуси и Китая обсудили итоги совместных мероприятий боевой подготовки и проанализировали перспективные направления сотрудничества. Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва состоятся в воскресенье 20 сентября. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. Для этих целей образованы 7 избирательных участков, в том числе и участок в Витебске. В нашей области гражданам Российской Федерации можно будет проголосовать на избирательном участке номер 8045, который будет размещен в Центре культуры Витебск по адресу Маяковского, 1. Избирательные участки в Беларуси будут открыты 20 сентября с 8 до 20 часов. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону ожидается 18-21 градус выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. День твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать». Слушайте через несколько

0: Добро пожаловать!
1: Я думаю, друзья, ни для кого не секрет, что на этой неделе в нашем прекрасном городе, да и вообще в нашей прекрасной стране 17 сентября будет отмечаться очень важный праздник. Это День народного единства. И по такому поводу в выходной день, суббота, 19 число, в честь праздника состоится масштабное спортивное мероприятие «Велопробег» под названием «Вектор силы», про который мы сегодня уже немножечко анонсировали в эфире. И вот как раз-таки сегодня в гостях у нас здесь прекрасные гости, которые являются частью организации данного мероприятия, и я думаю, что из их уст мы узнаем сегодня все самое важное и интересное. Забегая наперед, я говорила вам о том, что вы можете нашим гостям задавать вопросы, и вот у нас в Вайбере прилетело как раз-таки одно сообщение, написала Таня: «Здравствуйте, где найти информацию по велозаезду? Дорогая Танюшечка, я думаю, вы сейчас написали вовремя. Слушайте эфир, сегодня все здесь расскажут наши красивые дамы». Я рада встрече с этими прекрасными особами, которые сидят передо мной. Светлана Соколова, организатор бегового клуба «Running Витебск». Свет, привет.
2: Привет всем, привет.
1: Рады тебя на самом деле видеть. Уже не первый раз ты у нас в эфирной студии.
2: Мне тоже очень приятно, что вы нас постоянно приглашаете.
1: Я думаю, будем встречаться как можно чаще. И вторая девушка тоже прекрасная, спортивная особа. Вот здесь можно точно сказать: спортсменка, комсомолка, красавица, мастер спорта по спортивной акробатике Светлана Королева.
3: Всем привет, засняла меня.
1: Засмущалась. Не смущайся. Девчонки, мне, кстати, сказали сегодня вне эфира, что я могу смело загадать желание, потому что вот две Светы у нас, поэтому обязательно потом все это будем делать. Собрались мы, действительно, важная, интересная тема. Девчонки, не знаю, кто из вас будет отвечать, уже решайте здесь сами.
2: По очереди будем.
1: Есть вопрос у меня. На самом деле, будем сегодня говорить по порядку обо всем, но, тем не менее, со старта хочется спросить, как вообще возникла идея провести вот такое вот праздничное мероприятие? Что вообще для вас является толчком или каким-то своего рода двигателем создавать вот такие вот масштабные, я бы даже сказала, мероприятия спортивные в нашем городе?
2: Это не мы создаем. Создает наш Витебский горосполком, отдел спорта. Это была их идея. Мы их всегда поддерживаем. Всегда.
1: Безусловно.
2: Все их начинания. И для меня очень важным является находиться постоянно в движении, заряжать людей и заряжать от них энергией. Тогда
1: обмен такой энергии,
2: да,
1: происходит.
2: Обмен энергии. Тогда я себя чувствую, что я живу, чувствую себя энергично,
3: весело,
2: да.
1: Свет, есть что добавить, дополнить?
3: Ну, конечно, спорт продлевает жизнь, как любое движение, поэтому хочется всегда быть активной и ставить пример себя для своих детей.
1: Хорошие слова. Я, кстати, очень часто тоже в эфире люблю говорить, с учетом того, что сама как бы люблю спортивную сферу, что движение – это жизнь. Угу. Вот. Понемножку, но двигаться однозначно надо. Друзья, если у вас есть какие-то интересные вопросы касаемо велопробега, который состоится уже в эти выходные. Напоминаю, название его «Вектор силы». Почему, кстати, так называется, тоже сегодня обязательно спросим. Можете задавать вопросы в Viber, Telegram 7071071. Ну, а мы пока немножечко выдохнем и прервемся на небольшую музыкальную паузу.
0: Добро пожаловать!

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламный службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Добро пожаловать!
1: Наши друзья, программа «Добро пожаловать» продолжается. Напомню, что она приурочена к велопробегу, который состоится в субботу, 19 сентября. Приурочено это масштабное спортивное мероприятие к Дню народного единства. И напомню, что сегодня у нас в гостях две прекрасные особы. Это Светлана Соколова, организатор бегового клуба «Running Витебск», и Светлана Королева, спортсменка, как я уже говорила, красавица и мастер спорта по спортивной акробатике. Дорогие дамы, хочется задать сразу вопрос. Мы все-таки собрались, как я уже сказала, на тему велопробега. «Вектор силы» он называется. Почему решили так назвать?
2: По первому образованию у меня математика, физика, поэтому я хотела связать науку и спорт. Так. Поэтому думала, что «Вектор» — это будет идеальное название. Со вторым словом были вопросики. Угу. Тут мне помогла Ольга Щеткина с отдела спорта. Она сказала, что нужно использовать слово «сила», потому что...
1: Чтобы крутить педали.
2: Нужно приложить определенные усилия. Да, поэтому получилось такое название. Мне нравится.
1: Мне, кстати, тоже нравится. Вот забегая наперед, у меня ассоциация «Вектор силы». Смотрите, много же людей будет на велосипедах. Все будут крутить педали, двигаться, соревноваться.
3: Сколько мы ват выдадим.
1: И мне кажется, вот этот вот «Вектор» и есть направление силы, наверное,
3: отрезок,
1: людей.
3: Да.
1: Вот такой вот ответ хороший на тему «Вектора силы». Название действительно замечательное. Самое главное, что у него есть смысл. По поводу названия разобрались. Хочется поговорить, естественно, про локацию. Где старт дистанции? Где финиш? Сколько километров вообще дистанция?
4: Старт будет 19 сентября на площади Герба и Флага. Угу. Начнем выдавать стартовые номерки с 10:00, так что подходите заранее, чтобы не толпиться, а сам старт будет в 11 часов.
2: Дистанция будет в районе 16 километров. Вот. Очень красивая, интересная. Для нас, специально для спортсменов, будут перекрываться центральные улицы города.
4: Когда вы еще будете иметь такую возможность проехаться по дорогам?
1: Особенно, когда еще осень. Красивые вот все пейзажи.
2: Очень красивые локации, так что всем рекомендую.
1: Хочу тогда спросить, раз разобрались с вами с дистанцией, со стартом, надо ли регистрироваться для этого мероприятия, где это можно сделать, и вообще велопробег вот этот вот платный или бесплатный?
2: Велопробег абсолютно бесплатный, вы можете зарегистрироваться на месте, мы вам выдадим красивый стартовый номерок, вы его закрепите на свой велосипед, и принять участие может абсолютно каждый житель нашего города, достигший 18-летнего возраста.
4: И я еще хочу дополнить, обязательно нужно иметь шлем.
2: Так, обязательно,
4: в целях безопасности.
1: Ну, я думаю, мы как раз-таки сегодня к теме экипировки и вообще, как одеться на мероприятие спортивное, вернемся, потому что здесь нужно этому уделить внимание. Я хотела бы единственное, что уточнить сейчас, есть ли какие-то ограничения, вот кому нельзя участвовать?
2: Ну, это люди с медицинскими противопоказаниями.
1: То есть здесь, в принципе,
2: ориентируйтесь на свое здоровье, чтобы было не в ущерб, а во благо.
1: То есть, если самочувствие хорошее, неважно, спортсмен ты, не спортсмен,
2: абсолютно
1: я могу спокойно прийти,
2: конечно,
1: зарегистрироваться,
2: конечно,
1: и проехать, так сказать.
4: Да, конечно, никто никого не будет гнать в шею. Едьте в комфортном для вас темпе, наслаждайтесь дистанцией, стартом, общением и новым знакомством.
1: Ну, тогда будем анонсировать это так и зазывать всех наших дорогих радиослушателей, которые слушают сегодня прямой эфир на любимой волне радио Витебска. Друзья, ищите себе велик и обязательно приходите. Кстати, поговорили про регистрацию. До какого числа можно еще успеть зарегистрироваться? С учетом того, что сегодня вторник, 15 число.
2: Ну, я думаю, числа до 14 можно. Ой, до 14-го, подождите.
4: До пятницы.
1: Света живет в прошлом, понятно.
4: До пятницы можно.
1: Получается.
4: Но если вы вдруг не успели зарегистрироваться онлайн, можно прийти в день старта, но лучше все-таки прийти к 10, чтобы заранее вам хватило старта.
2: Заранее, потому что число участников ограничено, всего 300 человек.
1: Ага.
2: Да, так что...
4: Мест немного, если хотите попасть, поторопитесь.
2: Да, поторопитесь. Зарегистрировалось уже 200.
1: Вот, уже много, я вам скажу, на дату 15-го.
2: Да.
1: число. Поэтому, друзья, с учетом того, что осталось, в принципе, до этого мероприятия не так много времени, вот если есть желание, обязательно регистрируйтесь. Я так понимаю, это все можно найти в интернете, в ваших социальных сетях, скорее всего.
2: И на нашей страничке Running Vitebsk, пожалуйста, заходите. Можете писать, а мы с удовольствием ответим по всем вопросам.
1: И, конечно же, подписывайтесь на Running Vitebsk, да, кто еще не подписался.
4: Обязательно.
1: Хорошо, друзья, присоединяйтесь в нашу компанию. Если есть какие-то интересные вопросы, которые вас интересуют касаемо велопробега, можете задавать. Вайбер, Телеграм 7071-071. Мы обязательно скоро вернемся к нашей беседе. У нас есть очень интересные и важные вопросы, которые мы сегодня обязательно здесь обговорим. Ну а пока сделаем небольшую музыкальную паузу.
0: Добро пожаловать!

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Добро пожаловать!
5: Напомню нашим дорогим радиослушателям, что сейчас на волне Радио Витебск продолжается программа «Добро пожаловать». Сегодня в гостях у нас две прекрасные спортсменки Светланы. Мы уже много, на самом деле, что обсудили, поговорили про регистрацию, до какого числа можно зарегистрироваться, сколько уже участников, поговорили про старт, финиш, сколько дистанция. Ну и вот, так сказать, логично подходим к очень важному этапу, мне кажется, это подготовка к сие мероприятию. Девчонки, расскажите, пожалуйста, вот как подготовиться на мероприятие. Что взять с собой? Как одеться? Какая у тебя должна быть экипировка, чтобы тебе было комфортно и удобно? Тем более, я так понимаю, что у каждого должен быть свой велосипед. То есть там велики не дают.
6: Однозначно, в прокат велики не даются. Подготовьте велосипед свой заранее. Велосипед, шлем. Возьмите с собой поилочку с водой.
5: А шлем, кстати, это обязательное условие
6: шлем
5: для каждого или только
6: детей? Конечно, это безопасность наша. То есть, конечно, да. Мало ли вы где-то с кем-то столкнетесь.
7: Вообще не на соревнования, вообще вот так вот, когда вы катаетесь на велосипеде, одевайте всегда
6: я
7: шлем.
6: Я всегда тоже, да.
7: Если у вас есть очки спортивные, одевайте
6: тоже
7: очки.
6: Ветер, да. Какие-то мошки, какая-то пыль, если у вас чувствительные особенно глаза, спортивные очки вам, безусловно, помогут.
7: Скорость большая, может на скорости случиться все, что угодно, поэтому защита не помешает, не повредит.
5: То есть все, что есть из спортивного,
6: все
5: да.
6: Все берем. Если у вас есть велоперчатки, тоже так. Смотрите, одевайте. Кому-то, может, уже будет прохладно, вы можете взять велоперчатки с закрытыми пальцами. У кого-то есть с открытыми пальцами. Угу. Что есть, то одевайте.
7: Велопамперс есть тоже такое понятие.
6: Это если... для продвинутых.
5: Мне кажется, уже для настоящих спортсменов.
7: Очень удобно, ничего не натирает.
6: Комфортно ездить. Да, на длинные дистанции. Хочу даже вот как-то выделить Светлану. Она такая молодец, она не только бегает, но и ездит на велосипеде и занимается призовыми. Призовые места. Ганна Фест, лето, первое место.
5: О, Свет, мы поздравляем.
6: Ассистанция,
5: молодец.
6: 27, да?
7: Велик приехал? Это вообще моя любовь с детства. Я еще помню себя.
5: Это твоя стихия,
7: да,
5: так сказать.
7: Да, как я каталась на дедушкином велосипеде по драму. Это сейчас не каждый может.
6: Я вообще даже так не проеду.
5: Блин, гордость. Вот честно, смотрю на вас, слушаю, и на самом деле берет гордость. То есть я так понимаю, что все, что есть спортивное, связанное с вело какими-то проездами, все, что если есть дома, лучше
6: это брать. Да, ветровку обязательно можно одеть, потому что скорость все-таки выше, чем при беге и ходьбе. Тебя обдувает. Лучше, чтобы ваше тело было закрытым. И хотелось бы сказать о видах велосипеда.
5: Да.
6: Шоссейники и
5: это, кстати,
6: гравины,
5: очень важно сейчас, друзья.
6: К участию не допускаются.
7: Потому что они развивают большую скорость, да, это небезопасно. Поэтому, ребята, подготовьтесь к этому заранее.
6: Я думаю, у тех, кто у кого есть шоссейники, есть. Ну, у них есть
7: уже
6: и другие
7: много писали.
6: Велосипеды. Ну, пожалуйста, доставайте их.
5: Пускай
6: и приходите.
5: Идут в прокат, берут у соседей и, в общем-то, присоединяются. Напомним, друзья, что сие масштабное спортивное мероприятие пройдет 19 сентября в субботу, поэтому время и место тоже уже говорили. Обязательно регистрируйтесь. Если вдруг не успеете, то в субботу, как сказали девчонки, можно будет подойти. В следующей получасовке мы с вами встречаемся дальше в эфире, продолжаем нашу беседу, будем обсуждать возрастные категории, будем обсуждать награждение, насколько мне птичка напела, оно тоже
6: будет.
5: Естественно, поговорим еще и про медали. В общем, оставайтесь с нами на волне, если есть какие-то вопросы, тоже можете задавать нашим гостям. Будем только рады.
0: Добро пожаловать! Радио Витебск. Слушай свое!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября. Верховная Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины. В Солнечной системе обнаружено почти 30 ранее неизвестных объектов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Добро пожаловать!
1: В нашем городе Витебске на часах 14.36. На волне радио Витеб продолжается программа «Добро пожаловать». Уже со Светланами, на самом деле, очень много что успели обсудить. Вот закончили в прошлой получасовке спич на тему «Как одеться лучше всего», да, и сказали, что это, естественно, должна быть спортивная форма. Если есть какие-то специальные атрибуты касаемо велозаездов, тоже можно их использовать. Обязательное условие – шлем, никакого шоссейника, да. Как я называю, обычный классический велосипед. Да. Вот, ну и хочется, конечно же, теперь поговорить. Есть ли, расскажите, девчонки, какие-то возрастные категории велопробеги, как часто они бывают в забегах, где я
2: конечно
1: тоже принимала участие, кстати. И хочется потом поговорить про награждение, соответственно. Ну, пойдем по
2: Во-первых,
1: порядку.
2: Во-первых, у нас разделение мужчины и женщины. Возрастные категории 18-34, угу. Потом 35-54 для женщин и 35-59 мужчины. Угу. Потом женщины 55+, мужчины 60+. Это наши ветераны спорта.
3: Угу. И, кстати, вот их зарегистрировано немало.
2: Да, немало, в районе 15 человек будет участвовать.
1: Молодцы.
2: Да,
3: то есть
2: да.
3: Есть люди всегда
2: которых
3: молодые,
2: мы должны
3: душой
2: брать пример.
1: Это точно, так и будем делать. Это что касается возрастных категорий, мы сейчас да рассказали. Будет ли награждение самых быстрых? Меня, естественно,
2: ну,
1: интересует этот вопрос.
2: Конечно, будут памятные призы.
1: Так.
2: Спортивный клуб «Витебск» в лице Паремского Игоря Игоревича подготовил для победителей очень красивые статуэтки. Очень. Я сегодня сама их видела.
3: И захотела выиграть.
2: Я сама хочу выиграть.
1: Я думаю, все впереди.
2: Да, буду стараться.
3: Ты мне дашь подержать? Я Света не обгоню.
2: Если выиграю.
1: То есть награждение однозначно будет?
2: Однозначно,
1: ну, это, я так понимаю, первые три места, как обычно зачастую бывает?
2: Да, первые три места в возрастных категориях. То есть это будет 18 человек.
4: Но еще есть 250 медалей, которые получат участники соревнований.
1: Кстати, да, подготовили вы прекраснейшие медали. Я уже в социальных сетях вчера их видела, да, в ваших историях. Очень красиво. Как всегда, молодцы, что-то придумываете новенькое и интересное. Раз уж заговорили про медали, естественно, хочется спросить, кто был идейным вдохновителем на создание в этот раз медалей?
2: У нас спортсмены все очень талантливые, и мы все принимаем непосредственное участие. Но данную медаль создала наша очень известная бегунья Пупцева Ольга. Она является дизайнером этой медали.
3: Поэтому сотворила настоящее искусство.
2: Да, за что ей нужно сказать огромное спасибо. Оля, спасибо.
3: Если ты нас слышишь.
1: Мы Оле от себя передаем пламенный привет. У нас, кстати, девочки, вот Дима написал в Вайбере сообщение. Добрый день, подскажите, пожалуйста, про маршрут велопробега более поподробнее. В каком направлении он будет? Судя по всему, Дима не так давно подключился и, может быть, немножко что-то прослушал, упустил. Давайте тогда мы просто проанонсируем еще раз. Во сколько будет старт?
2: Где? Старт. Регистрация. Начнем с регистрации. Приходите все на регистрацию к 10.00.
3: Так, чтобы
2: забирайте свой стартовый номер. Мы вам подробно объясним, как его куда прикрепить, чтобы он был обязательно виден. В 11 начинается старт у нас. Угу. И старт у нас будет по центральным улицам города. Также будем за город выезжать. Для нас будет перекрываться центральные улицы. И маршрут еще раз мы продублируем в нашем инстаграме.
1: Поэтому следите за соцсетями.
2: Следите, и там можно всю
4: сегодня
2: информацию узнать.
4: Сегодня опубликуем уже.
2: Да,
4: и вы посмотрите дорогу, маршрут, все подробно увидите, и все вопросы отпадут.
1: Ну и дистанция, насколько я помню, да, 16
2: километров дистанция.
1: 16 километров дистанция. Да. Касаемо медалей поговорили, я так поняла, 200 участников, да? Сколько медалей?
2: 250 медалей. И мы их равнозначно делим между мужчинами и женщинами. Отделяем также наших ветеранов, чтобы каждому ветерану досталась тоже медалька. Угу. Поэтому, ну, не всем хватит, не обижайтесь, забег бесплатный.
3: Заезд. Медаль. Света, мы едем.
1: Здесь я могу только от себя добавить, касаемо этой темы, главное не победа, а участие. Конечно, всегда, когда приходишь на какое-то мероприятие, хочется получить памятный приз, я и сама такая же, но тем не менее, мне кажется, ничто не сравнится с этой атмосферой.
4: Конечно, с этой энергией, которой люди обмениваются друг с другом. Да. Конечно, это заряжает.
2: Хочется, чтобы больше и больше людей приобщались к бегу, к велосипеду, вообще к любому виду активности. вместе.
1: Глядя на вас, мне кажется, однозначно хочется гореть с таким делом и желанием.
2: На вас тоже.
1: Спасибо, приятно. Сейчас предлагаю немножечко тоже передохнуть, сделать выдох-вдох, как говорится. Послушаем композицию летнюю, кстати, называется, от Джонни Федука. Ну а потом, конечно же, друзья, мы вернемся к нашей программе «Добро пожаловать». Если у кого-то тоже есть какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. 7071 071, Viber или Telegram.
0: Добро пожаловать!

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Добро пожаловать!
1: Потихоньку, друзья, приближаемся к финалу программы «Добро пожаловать». Очень много что, на самом деле, важного и полезного успели обсудить с прекрасными Светланами. Вот единственный вопрос, который, наверное, еще не задала в эфире, касаемо экипировки и во что одеваться лучше всего мы поговорили. Угу. Хочется задать вопрос, можно ли там, на территории, соответственно, где будет происходить вообще велопробег, оставить какие-то свои вещи?
2: К сожалению, не получится. Берите с собой родственника, волонтера.
3: Который поддержит вас и ваши вещи
2: на маршруте.
1: Ну, кстати, касаемо, как вы сказали, болельщиков, родственников, это обязательное условие, да, так что приводите своих родных и близких, даже если сами вдруг не будете кататься,
2: ехать,
1: да,
2: просто здорово. Приходите, поддержите нас,
3: похлопайте,
2: покричите,
1: фотографии сделайте памятные, в общем, поддержка на самом деле дорогого стоит.
2: Очень.
3: Мы сразу быстрее поедем. Угу. Сразу зарядимся, как
2: нам будет очень передачу. Приятно.
1: Это 100%. Девчонки, перед тем, как отпустить вас из эфира, не могу не спросить, есть ли какие-то вообще дальнейшие планы, пускай будут даже не организационного момента, а вот в голове, касаемо праздничных спортивных мероприятий, которые, может быть, в ближайшем будущем будут проходить в нашем городе?
2: Планы, наверное, нет. Это очень громкое слово. Есть мечты.
1: Так.
2: Вот я мечтаю провести, ну, не я провести, а вместе со всеми, с нашими организаторами, ночной полумарафон. Это первая мечта.
3: Мы еще не плавали.
2: Мы еще не плавали, я не умею.
1: Мы, кстати, вне эфира с прекрасными дамами обсудили, да, что бегать в городе мы уже бегаем. А, да. Кстати, велопробег...
2: Велотрейл.
1: Первый, да,
2: тоже.
1: Вообще в этот раз?
3: Велопробег вообще впервые в соревновательном формате.
2: Впервые у нас
3: еще вообще не было. То есть это дебют, можно сказать.
1: Ну, смотрите, теперь будет еще и велопробег.
2: Да, и вторая мечта, это у меня велотрейл. То есть по пересеченной местности. Как
3: бег, как
2: только велосипед.
1: Ну, глядя на тебя, Светлана, могу сказать одно, что все получится уж точно.
3: Все будет, вопрос времени.
1: Мы добавим к этому еще потом и лыжи в зимний период. Да,
2: и плавание,
1: и плавание,
2: лодки.
1: Все впереди, как говорится.
2: Да, мы за любой кипиш.
1: Так что,
3: кроме голодовки.
1: Планы наполеоновские, это на самом деле здорово, поэтому хочется сказать вам огромное спасибо и всем тем, кто принимает участие в организации таких мероприятий. Мне кажется, для нас это очень важно.
2: Очень важно.
1: Есть хорошая фраза: в здоровом теле здоровый дух. Да? Поэтому будем, вот, наверное, этому термину, так сказать, исследовать. Дорогие Светланы, даже не знаю, к кому первой обратиться. Какое напутствие через динамики вы хотите сейчас направить всем тем, кто вот слушает наш эфир и хочет принять участие вот в этом прекрасном велопробеге?
3: Если вы еще сомневаетесь, но
2: не
3: у вас есть велосипед, приходите, пробуйте.
2: Просто попробуйте.
3: Не бойтесь ничего.
1: Не надо стесняться, да.
3: Абсолютно не надо.
2: Все думают, что там вот все, такие профессиональные спортсмены участвуют.
3: Нет. Мы тоже обычные люди.
2: Мы обычные люди, любители, попробуйте.
3: Присоединитесь, зарядитесь позитивом. Это вас мотивирует.
2: И приходите с хорошим настроением.
3: Да, да, берите своих друзей, детей, близких. Присоединяйтесь к этому празднику спорта.
2: И мне еще хотелось бы сказать тоже большое спасибо радио Витебск за то, что поддерживаете.
3: Приглашайте в гости.
2: Да, приглашайте в гости. Нам очень приятно. Спасибо огромное вам.
1: Нам тоже приятно, что вы сегодня нашли свободное время, пришли к нам. Очень было приятно побеседовать. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к велопробегу. Напомню, состоится это масштабное, зрелищное, уверенное мероприятие в субботу, 19 сентября. Велопробег приурочен к празднику, Дню Единства.
2: Да,
1: поэтому будем праздновать вместе. Старт обсудили, финиш тоже обсудили. Будут и медали, будут и награды, возрастные категории. Конечно, берите с собой родственников. Хорошее настроение, чтобы было. Отличное самочувствие, это тоже немаловажно. И, в общем, уверена, что в субботу все там встретимся. Вам, девчонки, огромное спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спортсменки, красотки, комсомолки, отпускаю вас и, конечно, желаю хорошего дня.
3: Спасибо.
1: Нашим радиослушателям тоже желаю прекрасного настроения. Оставайтесь на любимой волне радио Витебск. Она работает для вас 24/7. Ну, а я, Наташа Баталка, сюда вернусь уже завтра. Всех обнимаю крепко и говорю пока-пока.
0: Добро пожаловать.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенни – настоящий рай для садоводов и огородников.
4: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
5: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 15 часов. Новый час.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Республиканский диктант ко Дню народного единства состоится в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Мероприятие начнется в 11.00 и пройдет в традиционном формате. Текст участникам продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый, отметили в ведомстве. Прямая трансляция диктанта начнется в 11 часов на ресурсах молодь.бай.
1: В мире.
2: Верховная Рада Украины поддержала отставку с поста генерального прокурора, уехавшего из страны Руслана Кравченко, сообщают украинские СМИ. Согласно прямой трансляции заседания, за такое решение проголосовали 317 депутатов. Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Судоходство в зоне Баб-эль-Мандебского пролива осуществляется в спокойном режиме. С таким заявлением выступила учрежденная йеменским движением мятежников хуситов Ансар Аллах структура, выполняющая функции Министерства иностранных дел в САНе, сообщает ТАСС. Минувшим днем председатель Совета директоров корпорации портов Красного моря, подконтрольный хуситам, Зейд Аль-Уашли указал, что по его данным за минувшие 72 часа через Баб-эль-Мандебский пролив прошло около 85 судов. Он заверил, что этот показатель составляет почти 96% от обычного уровня интенсивности движения в проливе. Космические телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб обнаружили 27 неизвестных тел за орбитой Нептуна. Их размер не превышает 40 километров, сообщает Мир-24. Астрономы считают их планетоземалями, реликтами эпохи формирования Солнечной системы, которым так и не хватило массы, чтобы стать полноценными планетами. Исследование также показало, что объекты не подвергались космическим ударам, при которых материал на их поверхности мог бы перемешаться. По словам ученых, они каким-то образом помнят и сохраняют историю своего формирования. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: «Погода» на Радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: все.
1: Реклама.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9 Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки. Для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Минске открылась 4-я сессия Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва. В Минобороны Германии действует секретная группа по поставкам оружия Киеву. В Беларуси провели первую операцию по коррекции трикоспидального клапана без разреза в грудной клетке. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Сейчас по-русски.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Que tu es la plus belle pharmacie. Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Блок законопроекта в сфере агропромышленного комплекса рассмотрен депутатами на 4-й сессии. Она открылась сегодня под знаком двух важных исторических дат – Дня народного единства и 30-летия Первого Всебелорусского народного собрания. Один из важнейших вопросов – мелиорация. Перед регионами стоит задача эффективного использования земли. Одноименный законопроект существенно доработан. Его рассматривают уже во втором чтении. Среди изменений – введение новых земель в сельхозоборот. Закреплены дополнительные полномочия Минсельхозпрода. Еще одна тема – ветеринарная деятельность, а также идентификация, регистрация и прослеживаемость животных, что позволит видеть путь продукции от фермы до прилавка.
0: В мире.
1: В Минобороны Германии действует закрытая рабочая группа по организации военной помощи Киеву. Зондерштаб Украина способна заключать сделки на поставку оружия Киеву за 2 недели. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на издание Financial Times. Группа работает в особо охраняемом крыле немецкого оборонного ведомства. По данным издания, уровень секретности вокруг подразделения настолько высок, что некоторые называют его партизанским отрядом. Масштабный технический сбой стал причиной серьезных нарушений железнодорожного сообщения на большей части территории Нидерландов, пишет Белта. Как сообщает оператор железнодорожной инфраструктуры страны ProRail, сбой в основном затронул маршруты в северных и восточных регионах страны. Железнодорожная компания сообщила о проблемах на 23 маршрутах. Причиной неполадок могли стать намеренные действия, включая саботаж. По информации ProRail, в нескольких местах на путях были обнаружены некие предметы, из-за которых автоматизированная система может ошибочно определять свободный участок пути как занятый поездом. В таком случае поезда вынуждены останавливаться или снижать скорость. В настоящее время сотрудники ProRail занимаются удалением обнаруженных на путях предметов.
0: Беларуси.
1: В стране впервые проведена операция по транскатетерной имплантации трикуспидального клапана в ранее установленный протез. Уникальное вмешательство выполнили специалисты Республиканского научно-практического центра кардиология, сообщает Белта. Пациентка 1959 года рождения поступила в центр с хронической сердечной недостаточностью, вызванной дисфункцией имплантированного ранее кольца корректора. Из-за крайне высокого риска повторного открытого хирургического вмешательства консилиум принял решение применить рентгеноэндоваскулярный метод коррекции. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных

0: районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко.
2: Красавчик.
1: И Настя Дроздова.
3: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
2: Улыбочку.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте. 16.07 в нашем городе. Как всегда, хорошая компания подбирается к вам в финале рабочего дня. Незаметно, но бесповоротно. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте, Александр. Да, настроение хорошее, точно такое же, как и погода. Я хочу тебе сказать, у нас сегодня были гости, которые приходили к Наташе Баталке из клуба бегового. Да-да, девчонки, без тебя, представляешь, пропустил.
0: Вот эти
1: красотки.
0: Ах ты ж!
1: Да, но я тебе потом фотографии покажу, не грусти. Так вот, что касается этих девчонок, они в платье.

0: в целом, пока сентябрь меня немножечко радует, да.
1: Но, если честно, это звучит как мотивация выходить только ближе к обеду, знаешь?
0: Да, и спать ложиться раньше тоже хорошо. У нас, как всегда, много музыки, поиграем обязательно, есть призы-призочки, в общем, все будет.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости.
1: Еще раз здрасте, друзья, в хорошей компании. Ну, как бы новости. Новости, которые вы, возможно, пропустили, пока очень усиленно работали в течение рабочего дня. И у нас есть заголовки, которые вас заинтересуют, а еще что, загуглите и почитайте.
2: Да, в общем-то, мы готовы предоставить вам важнейшую информацию о том, вот на что же стоит обратить внимание. Например, на новость о том, что, представляешь, женщина пришла в стоматологию со своим зубом и потребовала вернуть его обратно. Вот что значит. Сначала стаканчики можно свои туда кофе наливают, а потом вот к стоматологам так приходят.
1: Следующее. Зумеры без высшего образования начали жить лучше выпускников вузов.
2: Опять мы куда-то не туда идем. Ну что ж такое? А в Индии жители деревни привязали сотрудника оператора к вышке из-за плохого 5G. Что было дальше, история умалчивает.
1: Раздвоение личности может помочь добиться успеха в разных сферах жизни, между прочим.
2: Особенно в психиатрической больнице, это мы выяснили. Так, что касается Казахстана, новости есть оттуда. В Казахстане кошка забралась в автомобиль и въехала в стену. Вот что значит самостоятельное животное.
1: Потому что курочков не давали. А от Скайнета, между прочим, нас спасут онлифанщицы. Есть и такая статья в интернете. Нравится, загуглите, почитайте.
0: Ну, как бы новости.
3: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
4: В космосе летаю.

0: Реклама. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: не можем не рассказать о нашем генеральном партнере, о тех людях, которые нас поддерживают и думают о безопасности наших радиодрузей на дорогах.
1: Да, это партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосети». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша Якубовского 75, «Автосеть Витебский Московский проспект 35 и «Автосеть Полоцкий Петросябровки 57. «Автосеть за шинами к нам».
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: беги, дорогая, беги.
1: Напомним, дружочки, что, как всегда, в хорошей компании есть возможность выиграть два билетика на любой киносеанс, любой кинотеатр нашего города. Если вас интересует эта информация, скоро будем играть.
2: Да, скоро будем играть, ну а пока оставляем вас в компании Гали Захаровой. Длинный дубль скоро будет здесь.
1: Программа о кино очень интересная, захватывающая, интересная. Говорил интересная, да, еще раз интересная.
3: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. AMC и стриминговая платформа AMC Plus дали зеленый свет на разработку сериала по мотивам «На гребле волны». Знакового явления в жанре экшн-триллеров, срежиссированного Кэтрин Бигелоу в 91 году, с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи в главных ролях. Alcon Television Group станет ведущей студией в производстве сериала, поскольку является правообладателем оригинала и даже спродюсировал полуметражный ремейк в 2015. Съемки сериала обещают начать в 27 году. Что важно, действие сериала разворачивается в мире оригинальной картины. Возможно, создателям получится даже вернуть персонажа Киану Ривза. По сюжету со времен драматических событий фильма прошло 30 лет. Новая команда грабителей, вдохновленная деятельностью банды бывших президентов, успешно потрошит банки. ФБР вынуждена реагировать. Агентам приходится положиться на невызывающего доверия бывшего профессионального серфера с темным прошлым, единственного человека, который может внедриться в ряды банды. За кадром. Стриминговый сервис Netflix в следующем месяце выпустит шестисерийный мини-сериал «Глубина» с Джошем Хартнеттом в главной роли. А чтобы такое замечательное событие не прошло мимо широкой общественности, стриминг опубликовал свежий трейлер. Действие развернется на маленьком островке в канадской провинции Ньюфаундленд, где обитает главный герой, прожженный и матерый рыбак в исполнении Джоша Хартнетта. Однажды с ним случаются две важные вещи, нарушающие привычный размеренный темп жизни. Сперва с материка приезжают родственники погостить, а затем арктические течения приносят к берегам острова айсберг. Но плавучая глыба – это не только отличный повод для коктейльной вечеринки, но также загадка природы. Мало того, что лед в айсберге какой-то странный, так еще загадочная тварь завелась в прибрежных водах, сея смуту в умах островитян. Приходится протагонисту брать весла в руки и разгребать происходящее, пока все не огребли. Помимо Джоша Хартнетта в сериале снялись Маккензи Дэвис, Чарли Хитон, Наташа Хенстрич и другие. Длинный дубль. Компания по продаже билетов «Фанданго» напомнила о скором релизе хоррора «Обитель зла». Сервис представил эксклюзивные кадры из фильма с главным героем. Проект является частью большого медиафранчайза «Resident Evil», которому положила начало одноименная серия игр. Но у фильма оригинальный сюжет. В центре повествования медицинский курьер Брайан. Ему пришлось заниматься доставкой таинственной посылки во время вспышки вируса в Раккун-Сити. Эта новая зараза превращает людей в зомби и других монстров. Роль Брайана исполнил Остин Абрамс. Также в хорроре снялись Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри, Калли Рейс и другие. Режиссером и соавтором сценария «Новой обители зла» выступил Зак Крегер. Ранее он снял ужастики «Варвар» и «Орудие». Премьера фильма в зарубежном прокате уже в пятницу, 18 сентября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.ru.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: После программы «Галя Захарова о кино» теперь игра про кино, благодаря которой вы, опять же, можете выиграть, как всегда, по будням, два билетика в кино на любой киносеанс, в любой кинотеатр. Достаточно быстрее всех справиться с заданием. Ваши ответы, как всегда, принимаем в Viber 707-101-071. Кто быстрее, тот и молодец. Вспоминаем фильмы. Разные, известные, хорошие. А плохие не вспоминаем. Ну, зачем вспоминать плохое кино?
2: Ну, ты зачем вот так вот сейчас говоришь? А вдруг сейчас половина скажет: ой, не нужны нам эти ваши «Сумерки». А кто-то скажет: да вы что, с ума сошли? Это же классная франшиза.
1: Не, это вот классика жанра. Даже вот мне такому, ну, я помню, что я смотрел, мне понравилось. Но вначале меня вот, когда вот новое вот это появляется, да, я вот смотрю как-то со стороны на вот это вот, на все новое. Думаю, ну что вы вот это беситесь от этого? А потом посмотрел, так интересно, да, интересно. Просто как сказку для взрослых, понимаешь?
2: Я помню, когда вышла первая часть «Сумерек», все смотрели, ну, кто-то там в полглаза, кто-то там не смотрел и посмотрел гораздо позже, но в большинстве своем как-то все так чуть-чуть приобщились к этому ко всему. И я помню, как очень сильно хейтили Кристиан Стюарт, просто потому что все сказали: а почему у нее лицо одинаковое везде?
1: Ну, нет, вот так, это вот. Так вот, она такой, ну, и есть.
2: Вот знаешь, безэмоциональная.
1: Сколько
2: девушка.
1: Мимасика вот этого, как она, ну, играет. Ну, так, ну, так играет.
2: Слушай, а потом,
1: ну,
2: она на этом карьеру построила.
1: Да.
2: Но если разобраться, фильм 2008 года. Первая часть вышла в 2008 году.
1: Ошалеть.
2: Ты представляешь?
1: Ошалеть.
2: И тогда же все говорили: о боже, это же Паттинсон, он такой красивый, это с ума сойти, там такие отношения. А потом ты смотришь спустя там 10 или 15 лет и такой: а что за абьюз такой? Вообще везде и повсюду. Что это такое? Какой-то тонкий парень блестит на солнце. Вот вечно грустный. Что это?
1: Это разогрев сейчас у нас такое вот это вот, да?
2: Да, на самом деле, да. Кстати, друзья, для тех, кто тоже вот слушая эту тираду, вспомнил, как он смотрел «Сумерки», знаете, у вас будет возможность повторить. 17 сентября в Доме кино стартует просмотр, как я понимаю, абсолютно всех фильмов. По-моему, их 5, если я не ошибаюсь. И вот можно будет посмотреть у нас в городе, пойти с друзьями. Кто-то всплакнет, кто-то похихикает, потому что столько мемов. Ну, а мы вам предлагаем отгадать цитату и получить бесплатные билеты.
1: Ну, как всегда, сейчас Настя произнесет. Ребят, так давайте на скорость у нас. И вот эти вот жалобные ваши картинки, ну, пожалуйста. Нет, кто быстрее, тот и молодец. Цитата, надо ее завершить до конца. Целиком писать не надо, только окончание. И все. Вайбер, еще раз напомним, 707-101-071. Давай, жги. И «Сумерек» цитата.
2: Да? А, ну ладно.
1: Да?
2: Ну да.
1: Ну подсказка,
2: да,
1: давай.
2: Ну. Все, мне кажется, помнят эту строчку, но на всякий случай. Итак, лев влюбился в... пишем Viber номер 707-101-071.
0: Стоп-кадр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм.
3: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Ой, ребята, а у нас сейчас было ностальжи, мы вспоминали кино. А мне из этого, кстати, из «Сумерек» больше нравится мем, когда вот эти вот высшие вампиры стоят и на челядь вот это вот смотрят, понимаешь? Вот это вот самый мой любой мемасик. Ага.
3: Любишь ты такие вещи, да?
2: Я же не помню, как это называется и как их там звали всех. Ну, прикольно.
3: Да много там всякого разного интересного было. Конечно, посмотреть забавно, особенно осенью. Ну, действительно, какое-то такое осеннее кино. Возможно, кто-то не согласится. Но определенно, если вдруг Анастасия скажет, что знаете ли, считаю, что это летний фильм, мы ей скажем, ну с победителями не спорят, летний так летний. Но, тем не менее, Анастасия, чей номер заканчивается на 129, ответила верно. Напоминаю, да, поздравляем.
2: Да.
3: Первое. Цитата была такой. Итак, лев влюбился в овечку. Большинство ответили правильно. Конечно же, возглавило это большинство. Анастасия, все остальные тоже. Всякие разные интересные у нас были ответы. Ягненок у нас был, вампир. Ну, это просто по логике. В козу. Но, Сергей, отчасти не поспоришь. Да, там такие ситуации были. А кто еще? Кто еще?
2: Давай
3: здесь
2: отметим нашу радиослушательницу, Ольчик, которая целиком фразу написала. Но это президент симпатий. Она, конечно, не быстро, ну, не первая,
3: да.
2: Но насколько человек разбирается в киноматериале.
3: Да, это, конечно, вообще, мне кажется, девчонка сама посмеялась, потому что помнит эти строчки. Но вот ты представляешь, вот бывают же такие фильмы, которые, вот текст которых прям заседает в голове. Это же с ума сойти.
2: Мы просто эту фразу, как там целиком назвучило, что... А, она написала, я его смотрел раз 20. Глупая овечка, ну а лев просто мазохист там дальше было.
3: Ну только это вот с грустным лицом. Ну а лев просто мазохист. Ну ладно, все. Так.
2: Что, завтра опять играем? Если сегодня не получилось выиграть, ну будет другой фильм, но билетики те же. В любой кинотеатр два билета на любой киносеанс. Вы можете выбирать его. Поэтому встречаемся здесь с хорошей компанией приблизительно в 16:35. Едем дальше.
0: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ой, слушай, Дроздова такое вычитал. А ученые доказали. Доказали, что все-таки счастье, оно в деньгах, прикинь.
1: Ух ты! Мне кажется, сейчас такие, что?
0: Нет, ну много, конечно, всего, но в целом без них как-то совсем тяжело-то, а?
1: Ну, тут как бы это...
0: Понятно, грустно. Что любовь там не купишь, там...
1: Нет, подожди, тут именно в романтическом срезе?
0: Да.
1: А, то есть именно так. Но, с другой стороны, мы живем в таком мире, и как бы грустно это действительно не звучало, послушай, ну, человек с деньгами, это как будто бы и более здоровый человек, потому что, ну, а что, сейчас все стоит денег? Кто бы что ни говорил, да, и питание какое-то адекватное, и врачи, и так
0: зубы,
1: далее, и так далее.
0: И зубы тоже.
1: А зубы — это вообще отдельная история.
0: Так, вот как раз-таки наши дорогие радиослушатели, кто-то еще часик будет зарабатывать деньги, а кто-то уже заработал и через 4 минуты побежит домой. С чем мы его поздравляем. В начале следующего часа свежие новости, потом продолжим.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Национальной академии наук Беларуси, Цзилинский университет Китая подписали соглашение о создании совместной лаборатории по искусственному интеллекту, новым концептуальным материалам и технологиям, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси. Там отметили, что документ подписали первые зампредседателя президиума НАН Беларуси Виталий Залесский и ректор Цзилинского университета Джан Си в ходе рабочего визита белорусской делегации в Китай. Новая структура призвана стать стратегической площадкой для объединения интеллектуальных ресурсов двух стран в самых передовых областях науки, говорится в сообщении.
1: В мире.
2: Во Франции стремительный рост цен на горючее становится причиной локальных взрывов общественного недовольства. Сегодня рыбаки Нормандии провели акцию протеста, требуя от правительства поддержки, передает Ньюсбай. Франция вместе с Германией являются абсолютными рекордсменами Европы по уровню цен на горючее. На немецких заправках литр автомобильного топлива стоит в среднем 2,20-2,30 евро. Во Франции на одной из трасс журналисты нашли заправку с рекордными ценами. Там и дизель, и 95-й бензин стоит почти 3 евро. В Польше после разморозки НДС 1 сентября топливо подорожало в пересчете до 2 евро 20 центов. В Прибалтике средняя стоимость всех видов горючего перевалила за 2 евро. Литва вошла в число антилидеров Евросоюза по количеству неработающей и неучащейся молодежи. По данным профильных исследований, доля потерянного поколения в республике превысила 12%, опередив средние показатели по ЕС почти на 1,5%. Уровень молодежной безработицы при этом достигает 16,5%. Социологи отмечают, что подавляющее большинство молодых людей сталкивается с нехваткой информации о рынке труда и не видит перспектив на родине. Отсутствие эффективной социальной поддержки со стороны государства вынуждает молодежь массово выбирать трудовую эмиграцию, покидая страну в поисках заработка. Китайская Optech запустила первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов, способный выпускать более 10 тысяч единиц в год, сообщили в компании. Там уточнили, что завод официально запущен 12 сентября в Лючжоу на юге Китая. Заводские мощности позволяют выпускать каждые 10 минут по одному роботу. По информации компании, производство автоматизировано практически полностью. Здесь используются роботы, которые помогают выполнять часть операций, в том числе сборку других роботов, а также перемещение по грузку. Завод занимает площадь в 14 тысяч квадратных метров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. Ежедневно, по будням. С 16 до 20 часов. Саша Назаренко. Красавчик. И Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
6: Улыбочку.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: никуда не уйду. Хочу жить на работе. Вот здесь и останусь.
1: Че, ку-ку, что ли?
0: А что? Ну, есть такие люди,
1: есть трудоголики, есть обязательно. Ребят, напоминаю, что в новом сезоне можно передавать привет на нашей волне прямо вот с 17 до 19.00. Не постоянно, конечно, не плотным потоком, да, но мы будем находить какие-то места, где можно ваши приветики передавать. Поэтому все можно писать. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Всем прекрасного вечера и прекрасной дороги домой.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витя». Субтитры

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Будь

0: Бутик-авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик-авто.бай.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: своим дороге, друзья, наша веселая рубрика, благодаря которой можно узнать, что творится на дорогах нашего города.
1: Ну, что творится? Творится что-то пока непонятное. Если честно, вот когда у нас стартовала хорошая компания, мы почувствовали какой-то непонятный запах паленой резины или чего-то такого. Ну и вот здесь из-за этого пришлось закрыть окна, а потом вы нам стали писать, что что-то там происходит в районе площади Свободы. Насколько я понимаю, но в целом об этом свидетельствует, наверное, пробка, которая прямо сейчас, ну, не поверите, не на проспекте Фрунзе, а на улице Ленина. В том числе, наверное, и еще из-за того, что там ДТП случилось, ну или по крайней мере, есть такое обозначение на картах, которое вот буквально несколько минут назад появилось. Имейте в виду, в левом ряду, как ехать по Ленина в сторону Фрунзе, например, или Замковой. В общем-то, там. Что касается Замковой, кстати, там прямо сейчас тоже достаточно много машин, включая Кировский мост и вот эти улицы, которые были до них. Это улица Космонавтов, улица Буденова. Ну и немножечко улицы Зиньковой уже заполняется. Вчера, напоминаю, что именно Зиньковой и Некрасова были прям плотнее на протяжении 2 часов, но сегодня вроде такого не предвидится. По крайней мере, пока больше нет никаких внештатных ситуаций. Есть пробки на проспекте Фрунзе и проспекте генерала Людникова.
0: Друзья, у нас в ближайшем будущем рубрика под названием «Топ для своих», в которой мы предлагаем послушать ту песню, которая вам нравится, и под которую вы хотели бы ехать, кто в пробке, кто стоять в пробке. Но, тем не менее, чтобы какая-то вещица музыкальная подняла настроение.
1: Так, здесь вносят наши радиослушатели свои коррективы в информацию. Видимо, на Ленина, там, где обозначен ДП, просто стоит сломанная пожарная машина.
0: Возможно,
1: мы одно с другим связали, понимаешь, у нас вот получилась цельная история, но оказывается, связывать это, а точнее объединять между собой, это было не нужно.
0: Да. Так вот, друзья, поэтому предлагайте нам свои варианты. Вчера, допустим, мы предлагали 3-я песня, вот какая по счету придет от наших радиослушателей в заявках, та и будет звучать. Это были малинки, насколько мы помним, да? Сегодня что будет? Накидывать нам варианты, ваши любимые композиции. У нас сегодня что будет? 5-я, 8-я или какая понравится тебе, например?
1: Нет, мне кажется, это слишком субъективно и как будто бы нечестно по отношению к слушателям. А вот что касается цифры, ну вот смотри, сегодня 15-й, ну пусть будет 5-й.
0: 5-я, хорошо, 5-я песня будет звучать. Друзья, все, Viber 7071071, кидайте свои любимые песни. 5-ю будем слушать через несколько минут.
2: Хорошая дорога.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.
3: Гиппо и Белмаркет.
4: Все. У меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: 70-80.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: постепенно, друзья, мы добрались до рубрики под названием «Топ для своих», и вот она.
1: Радио Витебск. Топ для своих.
0: Мы предлагали нашим радиослушателям накидывать варианты песен, которые они хотели бы послушать, едучи домой в своих автомобилях. Может, кстати, еще на работе кто-то. Да, варианты были, кстати, интересные.
2: Варианты были, конечно, разные. Действительно, некоторых не оказалось даже в нашей фанатеке. Но знаете, кого это когда останавливало? Ну, вот в данном случае мы миновали всех тех игроков, которые решили нас удивить. И, собственно говоря, отправились к пятому варианту, как договаривались.
0: Пятый вариант был от Славы, который попросил куклу-колдуна. Ха! Че, сделаем же, да, наверное? Ребята, всем прекрасной дороги!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Новополоцке чествовали лучших работников лесной отрасли Витебской области. В Витебской средней школе номер 40 открыли музейную экспозицию героя Советского Союза Михаила Громова. За сутки в лесах области спасатели нашли 10 заблудившихся человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22.

0: на Радио Витебск. Автобум.
1: В новый сезон мы взяли лучшее, и в том числе и группу названием «Автобум», в которой играют наши радиослушатели, дабы получить большой приз для автомобилиста от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс». Надо внимательно послушать, выполнить задание, выполнить его быстрее всех, и вуаля, приз в ваших руках. Помимо этого, каждый выигравший по будням еще участвует в финале этого месяца в большом розыгрыше, в результате которого можно получить комплект фильтров для своего автомобиля плюс моторное масло. Если, конечно, вашему автомобилю оно нужно.
2: В общем, со всех сторон вам будет хорошо. Единственное, что необходимо сделать, это выполнить задание, и то после небольшой информации.
1: Да, ну, как всегда, у нас на обзоре какой-то популярный автомобиль среди наших граждан. Сегодня у нас Dongfeng Box. Это сверхпопулярный, компактный городской хэтчбэк, который колесит по улицам не только нашего города. Многими он покупался новым на летних шинах. Ну, а в SV Motors зимние шины в двух типа размерах есть в наличии. 215-55R17 и 215-60R16. Все это, еще раз повторюсь, в наличии в магазинах SV Motors, а также запасные части для всех автомобилей в наличии в магазинах SV Motors в нашем городе для вашей безопасной и беспроблемной езды.
2: Так, ну что, а теперь приступаем к самому важному, к заданию, друзья. Как обычно, надеемся, что у каждого есть фотоаппарат в телефоне, ну, фотокамера. Здравствуйте, ой, что-то на старом я сказала. Так вот.
1: Такой, знаешь, которым покрывали голову фотографы. Сейчас выйдет птичка.
2: Можете не дышать и не двигаться примерно минут 5. Да, бывало такое.
1: Это ты хорошо сказала. Раньше час с этого начиналось, по-моему.
2: О, ну все. Так, ну тут мы точно закопаемся. Надеюсь, что мы закопаемся еще и в ваших фотографиях, на которых должен быть изображен Dongfeng Box, правильно? И желательно два пальца, вот указательный и средний. Вот это вот.
1: Вот
2: да.
1: Это вот. Вот
2: зайчика он. Показываем. Вот все, что должно быть на фотографии, не забудьте обязательно прислать ее нам по номеру 707-1071 в Вайбере. Будем ждать.
1: Кто быстрее присылает, еще раз напомним, получает те призы, о которых говорилось.
0: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто.бай.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
5: Автобум.
6: Нам, когда мы начинали играть в автобум, казалось, что эта игра будет какая-то долгая такая, что люди наши будут такие тоже тягучие, пока найдут этот автомобиль, пока сфотографируют. Но нет! Оказывается, в течение ближайших 30 секунд, ну максимум минуты, начинают приходить свежие фотографии, задания, которые мы просим повторить. Но вот только некоторые невнимательно слушают. Скажи, Анастасия, ведь ты же просила зайчика указательный палец и средний вместе, вот это вот, типа плейбой.
7: Но видишь, может быть, это я как-то не очень хорошо изъяснилась, но такое бывает. Но это ты понял, мы с тобой работаем. Понимаешь? Ты уже меня немножечко понимаешь. Так вот, друзья, да, действительно, были просто красивые фотографии. Вот, например, девушки нам прислали фотографии на фоне Дунг Фэнга.
6: Полина, спасибо большое.
7: Да, было красиво. Жаль, не туда. Был у нас и обзор, целый видеообзор, на секундочку, да? Вот что нам люди присылают. Но, знаете, все казалось куда проще. Да, нам нужна была фотография с двумя пальцами. И, между прочим, опередив всех, прислал буквально в первую же минуту человек, чье имя мы не знаем. Мы знаем, что у него на аватарке Микки Маус написано XXX, или, как говорит Саша, ха-ха-ха.
6: Смешной такой. Серьезный Микки Маус, наверное.
7: Да, но точно знаем, что номер заканчивается на 302. Поздравляем!
6: Приз от SV Motors ваш. Заберете его на улице Бровкина. В общем, подробнее все напишем. И помимо того, помните, что в конце этого месяца вы еще будете участвовать в розыгрыше большого приза от SV Motors. Я про это тоже говорил. Это будет масло и комплект фильтров для вашего автомобиля. На чем вы передвигаетесь? Ну, вот, то есть, вы об этом сами расскажете. В целом, до сегодня с автобумом все. Продолжим играть завтра. Здесь хорошая компания, приблизительно в 17.35.
0: Автобум.

0: нас, как обычно, важная информация. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть» – шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57.
1: Хорошая компания –

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на свои дороги, друзья, и передаем немножечко приветиков, которые к нам набежали здесь на Viber 707-71-071.
1: Да-да, все так, а то ты засомневался в моменте.
0: Ну я мало ли думаю, что-то изменилось.
1: Нет, у нас вроде все тоже, все те же, все там же, но кое-что все-таки новенькое есть. Мы же про привет не забываем, поэтому прочитаем, вот, например, от Анастасии. Она передает привет из ничего себе Гродно, представляешь, специально для своей половинки. Моему дорогому мужу Сережке передает она слова о том, что у них все хорошо, мы тебя сильно любим, нежно обнимаем, твоя жена Настя и сын Максимка. И был кто-то еще, ребят, вот честно, из виду просто потеряли, был какой-то...
0: Вот Георгий есть, вот Георгий передает большой привет всем тем, кто стоит в, пускай маленьких, но нервных витебских пробках. Всем прекрасного вечера. Георгий, вам того же спасибо, что вы с нами, равно как и огромное спасибо и большие приветы нашим радиослушателям, которые вместе с нами находятся на одной волне. Еще раз напомним, что в новом сезоне с 17 до 19 можно закидывать свои приветики на Viber и Telegram 707-71-071 с удовольствием передадим для того, чтобы как-то душевнее вам, наверное, ехалось домой. Легче, спокойнее. Что такое?
1: Все так. Я просто смотрю, что легче, спокойнее наверняка стало большинству людей, потому что почти 18.00, значит, все покинули рабочие места.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18:00. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Выполнение очередных договоренностей. Полоцкое предприятие ООО «Кимобел» отправило железнодорожным транспортом первую пробную партию пиломатериалов в Андижанскую область Узбекистана, сообщает телеграм-канал Витебской области официально. Заключение договора на поставку продукции было достигнуто в рамках договоренности во время официального визита делегации Витебской области во главе с председателем облсполкома Александром Рогожником в Узбекистан в августе текущего года. В Новополоцке состоялся торжественный вечер, посвященный Дню работников леса. В ДК УАО «Нафтан» собрались специалисты отрасли, ветераны, представители трудовых коллективов, почетные гости. Обращаясь к присутствующим, помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич подчеркнул стратегическую важность лесной отрасли для экономики и экологии страны. В небольших районах лесхозы – это точка опоры и роста экономики региона. Там созданы рабочие места, где заработная плата на достойном уровне. И те предприятия, которые сегодня модернизируют лесопильные цеха, создавая продукцию с более высокой добавленной стоимостью, демонстрируют значительную экономическую эффективность. Во время мероприятия лучшим представителям отрасли были вручены заслуженные награды. В Витебской школе номер 40 имени Громова ко Дню народного единства открыли музейную экспозицию Героя Советского Союза, летчика-испытателя Михаила Громова, заложили аллею и стой. В Первомайском районе из 24 учреждений общего среднего образования 18 носят имена героев. Глава администрации Евгений Семенычев отметил, что в скором времени в названиях всех школ Первомайского района будут увековечены имена людей, которые прославили Отечество. «Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало своих героев», подчеркнул он. Школьные музеи, музейные комнаты способствуют тому, чтобы молодые люди вырастали патриотами своей страны. С экспозицией, посвященной Михаилу Громову, будут знакомиться не только учащиеся школы, носящие его имя, но и ребята из многих других учреждений образования, обратил внимание Евгений Семенычев. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли 10 заблудившихся человек, проинформировали в пресс-службе МЧС области. Пятерым потерявшимся понадобилась помощь в Шумилинском районе. По одному случаю зафиксировано в Витебском, Душицком, Полоцком, Ушачском и Шарковщинском районах. Из обстоятельств известно, что все граждане отправились в лес для сбора грибов и ягод. 9 из 10 потерявшихся – граждане пенсионного возраста. Со всеми, кроме одного заблудившегося, спасатели поддерживали связь по телефону. Потерявшиеся были обнаружены работниками МЧС и выведены из леса. Медицинская помощь им не потребовалась. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: «Погода» на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Партнер хорошей компании. Автосеть. Шины и диски.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шины.

0: представляю, как под эту легонькую мелодию, Анастасия, кто-то сейчас отправляется, едет же домой, хотя у меня есть знакомый, который я тебе рассказывал. Я удивлялся, у них рабочий день до 18.15 или до 18.20. Ну, вот какая-то такая интересная система.
1: Ну, наверное, и попозже, чуть-чуть на 15 минут, вот им разрешают прийти. Но это только домыслы.
0: Может, просто разрешают оставаться на работе.
1: А
0: вот
1: может
0: так
1: быть.
0: Вот надо мыслить.
1: А может быть. Может быть, дают эти 15 минут для того, чтобы настроиться, что вот вы выходите в мир, а там уже другой темп, нужно к этому подготовиться.
0: Конечно. На работе спокойно, хорошо, вот, да.
1: Да.
0: Добрые люди, добрый начальник, а там все злые, эти вот голодные, все же голодные после работы, ужасные.
1: Дерутся за бутерброды вот в этих магазинах. Ты помнишь анекдот?
0: Ужас.
1: Ты помнишь, был анекдот, я уже не помню даже откуда, о том...
0: Из

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Свои на дороге.
6: У нас рубрика «Свои дороги», где можно передавать приветы и участникам дорожного движения. Или, допустим, вы дома, а ваш любимый едет домой, например. Или ваш любимый на работе где-нибудь. Или вообще просто вы на расстоянии, но между вами любовь. Между прочим, скоро любовный гороскоп у нас.
7: Да. Мне кажется, это отличный инструмент для того, чтобы поднять кому-то настроение. Ну вот не то, чтобы хихоньками, хахоньками вот этими, а вот чем-то таким приятным, может быть, нежным. А может быть, и чем-то таким, вот что понятно только двоим. О, прям рифму, смотри.
6: Сергей написал, он в Польше передает привет. Наверное, любимый.

0: думаю, наверное, и нам.
1: И глазиком вот этот мир сделал. Вот так. Но, к сожалению, это мы передать не сможем. Но зато вот отменно можно передать привет от Ольги. Она его адресует любимому сыну Менделеву Артему. Отличного настроения, не грусти. Жду тебя побыстрее, твоя мама.
0: Ну да, обещанный любовный гороскоп, вернее, гороскоп любви, он в новом сезоне называется. Да, через пару минут остаемся вместе.
2: Хорошая дорога в хорошей компании. Музыка на радио Витебск.

0: Музыкальное сопровождение, которое прям на нужный лад настраивает, а?
1: Так хорошо становится. Вот знаешь, прям расслабляешься под эту музыку, и ты такой, все, уже идешь себе куда-то. Почему-то корзинка в руках, не знаю почему, красная шапочка, что?
0: Ты меня извини, но хорошо становится после трех котлеток с макарошками вечером.
1: Ну, у каждого свое хорошо. У каждого свое хорошо. А вот мне на душе теплее становится, когда вот какую-то хорошую информацию мы выдаем. Вот, например, у Овнов сегодня. Особых потрясений в отношениях не ожидается, но именно в этой устойчивости найдется немало приятного.
0: Тельцы, сегодня вечером осознаете, наконец, что вы настоящее сокровище. Лучше поздно, чем никогда, улыбаются звезды. Однако за непредсказуемые последствия в области вашей личной жизни не надо волноваться.
1: Близнецы, партнер будет охотно учитывать ваши пожелания, поэтому договориться окажется нетрудно. Самое главное – знать, о чем договариваться.
0: Раки, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно он от вас хочет. Вы и сами замечательнейшим образом обо всем догадаетесь.
1: Львы, вероятно, необычные встречи, сюрпризы и приятные события, о которых захочется вспоминать.
0: Девы, самые интересные события в вашей личной жизни произойдут тогда, когда большинство обитателей вашего города будут уже спать.
1: Ой, весы, к вечеру повод для радости появится у тех, кто в последнее время ощущал себя забытым. Возможность восстановить непростые отношения станет вполне реальной.
0: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется стать вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее, и он приложит для этого все возможные и невозможные усилия.
1: Это скорпионы или стрельцы?
0: Да, это скорпионы.
1: А, ну вот теперь еще одни на букву С. Стрельцы, другие заботы, которые, возможно, морочили вам голову, отойдут на второй план. А до первой выйдет сплошная романтика.
0: Тогда мне на К, козероги. Сегодня ваши разговоры, козероги, с любимым человеком будут напоминать монолог. Иногда вам вообще будет казаться, что он вас не слушает, а спит с открытыми глазами.
1: Водолеи. Что касается отношений, то могут потребоваться серьезные разговоры. В давно сложившихся парах обнаружатся накопившиеся претензии.
0: Рыбы, ваши половинки вечером есть для вас важная новость. Она касается непосредственно ваших отношений. Какой она будет, приятная или не очень, пока неизвестно.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто.бай.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: нас здесь, как обычно, да, важная информация.
1: Обязательно, ты что?
0: Естественно, мы без нее никуда. Ну а что, работа такая. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть» до конца сентября. На скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Форша, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35, и «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Друзья, ждем появления в нашем эфире Влада Кузьмина. У него спортивные новости через несколько минут.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Интер и Удинезе устроили шоу. На двоих команды настреляли аж 8 мячей. Причем подопечные Киеву горели 0-2 в первом тайме, но в ответ закинули аж 5 голов. Интер и Рома пока единственные команды серии А, выбившие 4 из 4 побед в этом сезоне. Рома же продолжает идти без потерь в серии А. Вчера шлепнули Торино 2-0. У римлян 4 победы в 4 матчах и всего один пропущенный гол. 3 очка в игре принес Малин, который с 6 мячами возглавляет гонку бомбардиров. Ну а Лидс внезапно разгромил Ньюкасл 4-1. И ворвался в топ-3 АПЛ. Теперь выше идут только Сити и Арсенал. Устроили, конечно, ребятам голевое шоу в заключительном матче 4-го тура. Немного о хоккее. Северсталь не забила во втором матче подряд. Сгорели московскому Динамо 2-0. Торпеда отпраздновала победой открытие новой арены. 3-2 над Акбарсом. Так прошел хоккейный день. Матч минского Динамо затронут в отдельной рубрике.
2: Спорт FM. О главном.
1: Том Аспинал освободил чемпионский титул UFC в тяжелом весе. Об этом он сообщил в соцсетях. Из-за продолжающихся проблем с глазами спортсмен не получил медицинское разрешение на участие в боях прямо сейчас. Ранее он договорился о дате боя и уже вернулся к спаррингам, но из-за несчастного случая правый глаз пострадал еще сильнее. Тому придется еще какое-то время воздерживаться от тренировок. Травму глаза он получил в прошлом октябре во время боя с Сирилом Ганом. Он перенес несколько операций. В китайском Хунане прошел чемпионат мира по вингсьюту. Спортсмены должны были пролететь в костюме 1,3 километра между скал со скоростью более 200 км в час. Первое место занял австралиец Тахи Пол Монро. Он преодолел дистанцию за 24,51 секунды.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Посмотрев 3 часа и 33 минуты финала US Open между Зверевым и Шелтоном, комментатор и легенда тенниса Джон МакКинрой придумал только один способ закончить трансляцию. Поправляйтесь, Карлос и Яник. Молю вас, поправляйтесь скорее. Зацепил так зацепил. Закария Лабьят во время стрима GTA присоединился к виртуальной группировке фанатов Коринтиаса, за которой он играет и подрался с персонажами болельщиков Палмейроса. В игре он бил их металлической трубой. После этого издание газета «Эспортива» обратилось в спортивный трибунал Бразилии с требованием привлечь футболиста к ответственности за его действия в компьютерной игре. В итоге фанаты просто бойкотировали издание и обрушили его рейтинги.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Даниэль Мальдини на днях забил победный гол в ворота Аталанты и стал лучшим игроком матча, а через несколько часов попал в аварию. В крови итальянца обнаружили алкоголь и запрещенные вещества. Сам же игрок в своих соцсетях опубликовал вчера результаты анализа, в котором в его крови не нашли следов веществ. Также в Кальяри заявили, что итальянец не провалил тест на алкоголь после ДТП, в котором легкие травмы получили 5 человек, 2 молодые девушки и 3 молодых парней. Автогол в хоккее. Так что там минчане? Кузнецов из команды наших зубров не разобрался при игре с пустыми воротами, и шайба через всю площадку заползла в ворота минского Динамо. Не спеша так, вальяжно. В итоге Лада выиграла у минчан со счетом 4-2. Первая победа тольяттинцев в этом сезоне.
2: Спорт FM. Что там наше?
1: Руководитель футбольного клуба МЛ «Витебск» Артем Леонов раскрыл причину ухода Филиппа Соколинского с поста главного тренера команды. Клуб объявил об уходе с Филиппа Соколинского с формулировкой, что это было решение тренера. Филипп после матча с Днепром написал сообщение, в котором выразил желание встретиться с руководителем. После беседы он сам решил покинуть пост главного тренера. В структуре МЛ Соколинский останется работать в детской школе. Сегодня в экстралиге Беларуси насыщенные хоккейные встречи. Неман примет «Металлург». Брест дома встретится с Лидой. А «Динамо» молодечно испытает свои силы в игре с «Гомелем». На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена.

0: Анастасия, вы любите рекламу?
1: Рекламу? Ой, знаешь, по телевизору когда-то прям любила. Ну, правда, мне там было лет 8. А сейчас вот только в звуке.
0: А я тебе скажу, что после рекламы у нас будет рубрика под названием «Тренды бренда». Очень интересно будет. Поговорим про детский конструктор, который стал взрослым.
1: Ой, так вот видишь, это как раз в тему.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс! Счастливая!
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе «Цирка Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Тренды, бренды.
0: Значит, что касается трендов. Всегда детский интересный конструктор из четырех букв. Это было популярно и хорошо. И всегда, во все времена, мне кажется, это будет хорошо. И любой детской компании высыпет и на одеяло или на ковер вот эту вот коробку с этим конструктором, и все. Детей, по крайней мере, на час точно не будет ни слышно, ни видно. Они будут делать из этого конструктора кто что. У кого фантазия на что работает.
1: Ну, знаешь, если выгрузить коробку новоиспеченной модели этого конструктора, то там, конечно, вся семья будет в пределе, как минимум. Но, я не знаю, зависит, конечно, от объема, но мне кажется, как минимум день, если они решат построить камин. В общем, друзья, рассказываем. В России начали делать лего-кирпичи. Ну, вы же помните, да, как выглядят вот эти вот кирпичики? И теперь легко из этого можно будет собрать да все что угодно. Хотите камин, хотите вот это как-то лобная зона, я имею в виду
0: как
1: для
0: в
1: костра.
0: Доме?
1: Да. Да,
0: ага,
1: да.
0: Я понял.
1: Вот, либо можно дом собрать.
0: У каждого дома дом 2. Прекрасно. Можно собрать Бузову из лего? Так это же квадратная
1: такая. Из лего-кирпичей?
0: Да.
1: Какой же след она уставила у тебя в душе, Саша? Каменная леди? Ну, ладно. А что касается... Вообще, мне кажется, это интересно. Вот, честно, я не знаю, конечно, сколько они будут стоить. Ну, наверное, как обычно, очень дорого. Ну, вот прям дом...
0: Но вначале это дорого. Но меня радует, что наконец-таки кто-то до этого додумался. Но почему мы все, с детства познавшие этот конструктор Лего, собирающие из него все, что угодно, почему нельзя было сделать такие же и стройматериалы? Это же очень удобно, это же очень круто.
1: Ну, а кстати, знаешь что? Я вот сейчас смотрю, а ты помнишь, кстати,
0: что был
1: белый кирпич с двумя дырками?
0: Ну, конечно, помню.
1: Так это же практически то же самое.
0: Нет.
1: Ну да, сверху вот этих вот колечек не было, которые
0: тут,
1: будут
0: тут же эти же кирпичи,
1: другом.
0: То пазик в пазик, все вставляется, понимаешь? Не надо тебе ни уровни
1: но
0: никакие,
1: согласна,
0: ни отвесы.
1: Не соскальзывает,
0: не
1: да,
0: нужно.
1: Ничего.
0: Конечно, уходит тогда вот это вот искусство, понимаешь? Когда опытный строитель красиво, постукивая молоточком, все вот это делал, используя какие-то красивые слова.
1: А теперь опытным строителям получается получается, может быть, каждый... Вот женщина захочет себе дом, и ей не нужно приводить огромное количество аргументов, чтобы уговорить, например, свою вторую половину все-таки на это решиться. Она взяла, заказала вот эти вот кирпичи и построила дом сама. Представляешь?
0: Нет, все равно мешать раствор будет любимый муж.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: 11:55 у нас. Очень хороший и очень добрый вечер. С хорошими новостями, в отличие от Бурятии. Анастасия, представляете, жителям Бурятии предложили провести месяц без алкоголя.
1: Ну и что? И что ты думаешь, люди от этого там просто не будут ходить?
0: Я знал, что ты бесчеловечно вот так вот ты прям ответишь, и ни один мускул не дрогнет на твоем лице. Потому что тебе наплевать на такие бесчеловечные эксперименты над людьми. А после этой новости я уверен, что любой бурятский отец нет да нет, а лишний раз в корзинку с продуктами положит что-нибудь на всякий случай. На черные времена, например.
1: А может быть, дополнительную еду, например, она, кстати, тоже согревает, если жирная.
0: Жирное – это очень вредно, это опасно для печени. Что вы говорите?
1: В отличие от алкоголя, конечно.
2: Радио «Витебск» – хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Цель международного договора – заложить базу для более тесного экономического партнерства Беларуси и Уругвая. В рамках соглашения планируют создать межправительственную белорусско-уругвайскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Вести переговоры по проекту соглашения и подписывать итоговый документ поручено Министерству иностранных дел.
1: В мире.
2: Более 10 тысяч полицейских во Франции вышли на акцию протеста, требуя повышения окладов и улучшения условий труда. Об этом сообщает BFM TV. Как отметили в профсоюзе полицейских, гнев и недовольство среди правоохранителей нарастают. Правительство должно их услышать. Основными требованиями полицейских являются повышение надбавки за опасность работы, которая не увеличивалась с 2019 года, хотя работа полицейских становится все опаснее. Профсоюз организовал протестный марш от Елисейских полей до здания национального собрания, где его участники встретились с министром юстиции Дерманеном. Глава МВД Нуньес также пообещал провести переговоры с полицейскими профсоюзами. Только 10% жителей Германии удовлетворены работой канцлера Фридриха Мерца, что стало худшим результатом за время его пребывания на посту. А об этом свидетельствуют результаты опроса, передает Белта. Недовольство работой главы правительства выразили 88% респондентов. Даже среди сторонников блока ХДС ХСС Мерц не пользуется однозначной поддержкой. 57% из них негативно оценивают его работу, 42% положительно. Позиции правящего блока также ослабли. ХДС ХСС набирает 20%. Это минимальный показатель с октября 2021 года. Лидирует альтернатива для Германии 27%. Зеленые получили 18%. Левая партия 12%. Столько же сохраняет СДПГ.
1: Беларуси.
2: Более 18 тысяч учащихся получили школьные наборы в рамках кампании Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу», сообщили Белта в организации. Как отмечается, это почти на 4 тысячи ребят больше, чем в прошлом году. Тогда кампания охватила более 14 400 детей. Создать счастливые моменты для школьников помогали около 3 тысяч волонтеров по всей стране. В очередной раз мы убедились, доброта не знает границ. Мы объединили людей разных возрастов и профессий ради одной цели – подарить детям праздник. Ребята, нуждающиеся в поддержке, получили все необходимое для учебы и, главное, веру в свои силы, добавили в организации. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шины».

0: Мне нравится Анастасия Дроздова. Говорит, надо поздравить человека, мало ли он нас слушает в этот момент. А чё нет? А чё нет?
1: Том Харди?
0: Да, да, регулярно он слушает Том Харди, хорошую компанию. Приходит, значит, с работы, садится в кресло свое, щёлки или в автомобиле может слушать, да.
1: Да ты не Александр, ты Ганс.
0: Почему?
1: Христиан Андерсон.
0: Сказочник
1: немножечко. Друзья, ну действительно, у Тома Харди сегодня день рождения. Ну а вдруг кто-то прям любит? И я вот сейчас смотрю на Татьяну Белоголовкину. Но вдруг кто-то любит Тома Харди? Да, можно отметить просмотром какого-нибудь классного фильма с его участием, коих было достаточно приличное количество.
0: Молодец.
1: Ты помнишь хоть один?
0: Я нет.
1: Зато честно. Так, нет.
0: Уже хорошо, видишь, а ты меня обвиняешь в том, что я сказки рассказываю. Нет, вот здесь вот я чист.

0: Витебск. Слушай свое.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: лишнего».
1: Вот такая желтушная рубрика под названием «Ничего лишнего, обещанные сплетни». У Анастасии есть хорошая информация про одну иностранную артистку. Про нее можно рассказывать все, что угодно, она далеко до нас не достанет.
2: Но знаешь что, сплетни все-таки не просто так рождаются, а чего-то. И все-таки людям, которые их придумывают, нужно оттолкнуться. Так вот, Тейлор Свифт, мне кажется, о ней можно целую книгу из сплетен собрать, потому что собирали, понимаешь, о ней сплетни из-за того, что она как-то слишком быстро сошла со своим молодым человеком, потом какая-то свадьба непонятная, ля-ля-ля, всем и пророчит расставание, но мы не об этом, мы желаем им счастья и любви. Но новость занятная. Недавно вывели новый вид клопов и назвали их в честь Тейлор Свифт. Вот интересно, почему? Вот тут, конечно, да, хочется задаться вопросом, хотя это не первый случай, когда, по-моему, ее именем называют, ну вот, какое-то неприятное насекомое или еще кого-то.
1: Это очень хорошая тенденция. Я поддерживаю всеми руками и ногами. И это сделано, надо делать лишь только для того, чтобы артисты себя нормально вели. Вот как только открыли какую-нибудь красивую бабочку, там, знаешь, какое-нибудь красивое новое животное, назвали в честь какого-то хорошего
2: артиста.
1: Так сразу
2: какая-нибудь Юлия Паршута.
1: Ну, неважно.
2: Но она очень красивая.
1: А если нашли какую-то гадкую, какую-то букашку, такую страшную, какую-то такую неприятную, надо назвать в честь какого-нибудь рэпера, например, который так себе плохо себя ведет, значит, увлечен в каких-то страшных вещах таких. Вот, и тогда, глядишь, мир немножечко станет лучше.
2: Я вот, знаешь, сейчас, пока ты говорил, в своей голове перебирала столько имен, и думаю, ни одно сказать нельзя.
0: Ничего лишнего.

0: Реклама. 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: что, время поговорить об ужине. Александр,
1: да.
0: Что у вас?
1: На ужин?
0: Да.
1: Ты знаешь, я не знаю еще. А что, у тебя есть советы какие-то или что?
0: А я что-то, знаешь, вспомнила про итальянцев и про то, как они аппетитно готовят этот томатный суп с двумя листиками базилика. А тут и статейка повернулась о том, что томатная паста, оказывается, это просто must-have для здоровья.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Ну, ясно. Теперь пюрешку будем делать из томатов, извините, из помидоров по-нашему. Но нет, правда, полезно. Всем приятного аппетита. А мы пока послушаем свежие новости в середине часа.
0: А расскажем. Я думаю, что девчонки порадуются. Томатный суп как готовят? Томатную пасту разбавляют горяченьким. И вот тебе, пожалуйста, готово.
1: Вверх кулинарного искусства.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Зимбабве готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству. США дали Финляндии 20 миллионов долларов на строительство завода по производству тротила. Старение населения Японии приводит к росту расходов и нехватке работников. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: хочу сказать, что люблю тебя.
1: Луис Альберто, пожалуйста, не говори так.
2: Нашему народу хлебом, как говорится, его не корми, а дай посмотреть на взаимоотношения других людей и дать советы при этом. Ну, ты такое встречала?
3: Что именно?
2: Ну, когда вот это вот эти окна, ну, про чем мы говорили. Когда, вот, допустим, есть звездная парочка, и они как, в каких-то отношениях, это же очень интересно посмотреть, а как у них? У них по-людски или не по-людски?
3: Слушай, а вот у тебя есть такая пара? Вот, может быть, когда-то была, за которой ты прям следил и переживал. Вот я, например, помню, что у меня единственная пара, за которую в Голливуде я переживала, это вот Брэд Питт и Джоли. Ну, вот за них переживал.
2: Ну да, вот я хотел тебе тоже это сказать. Мне было просто обидно, они такие нормальные, адекватные люди, а потом у одного из них кукуха поехала.
3: Интересно, у кого?
2: А не скажу свое мнение.
3: А ты им вов ты заглядывал? Нет, вот подожди.
2: Давай про очередную парочку. Очень красивая есть парочка, и тоже про нее можно, в общем-то, сплетни распускать.
3: Ой, вот как обычно. Обломов твоя фамилия, не Назаренко. Ну ладно, так, что касается...
2: Назаренко-Душнилов.
3: Что касается пар. Тут появилась новая фишка. Видимо, для того, чтобы болелось за какие-то голливудские пары, ну, как-то приятнее, или, может быть, соотносили чаще с собой, стали выдавать типажи. Вот раньше, знаешь, говорили, ярлыки развешивайте, ну что же вы делаете, ну не надо так. А вот теперь называют это типажами, мне еще и зарабатывают на этом деньги.
2: А, есть такие люди, которые вот такое рассказывают про себя.
3: Да, есть какие-то там типажи, пришедшие к нам откуда-то из Кореи или что-то такое. В общем, там по типажам животных распределяют людей, и якобы таким образом можно понять, что идет, что не идет. Так вот, помимо этого еще, оказывается, можно вычислить, какой конкретно человек тебе подойдет для жизни, для романтических отношений.
2: У нас обычно по знакам зодиака все, а сейчас и новая фишечка есть.
3: Новая. Все, это уже с прошлый век. Теперь нужно идти много со временем. Так вот, благодаря этому типажу стало понятно, что Том Холланд – олень, а Зендея – это муза или змея. Вот там я не помню. Ну, в общем...
2: Змея! Все, я понял. Один олень, вторая змея. Интересно, подходит олень змея?
3: И при этом ничего плохого женщина не рассказывала про них. Она рассказывала про то, что они просто такие. Ну, знаешь, подростки поэтому подходят друг к другу, несмотря на то, что им достаточно приличное количество лет.
2: Но
3: они осознанные люди. Да, но, несмотря на это, вот у них какой-то такой вайбец подростковый. При этом мужчина-олененок, он может защитить хрупкую землю. Она так и говорила. Я пересказываю.
2: Мужчина-олененок?
3: Да, он не хрупкий. Он может защитить вот эту вот львицу-тигрицу-змеюку такую. Вот. И поэтому будет у них счастье. В общем, там странные.
2: А где это посмотреть? Может, это в интернете есть какой-то сайт? Понять. Я змея, олененок, там, кошак какой-то. Вот это что?
3: Ну, как тебя чаще всего жена называет?
2: Ну, ладно, это не важно.
4: Любовная любовь. Реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: Мы ни в коем разе не хотим торопить время. Но вот Анастасия Дроздова несколько минут сказала: представляете, Александр, а ведь есть люди, которые считают денечки до Нового года и которые уже знают, какой год к нам идет, и уже продумывают, во что они будут наряжаться, как они елку будут ставить, какие блюда они будут делать. С учетом того, что половина сентября как-то очень быстро пролетела, то, наверное, может быть, и надо худеть уже к Новому году, а? Начинать. Сколько лет они похудели?
2: Ну, да, это, конечно, призрачная гонка. Она всегда, мне кажется, есть в нашей жизни. Но было бы, конечно, здорово, если бы таких людей оказалось много. Не тех, которые хотят похудеть, а тех, которые вспоминают о том, что «Ой, точно, Новый год же, не за горами!» Мне именно сейчас. Ну, хорошо для их же кошелька. Потому что уже начали подниматься цены на всевозможные вот эти вот коробки, упаковочные,
1: что,
2: бумагу,
1: серьезно, что ли?
2: Всякую вот эту вот ерундистику. Конечно, особенно в онлайн-магазинах, это же классика. Ну вот, сентябрь, возможно, до конца сентября они еще попридержат, а потом все, начнет расти так очень даже прилично. А в декабре мы покупаем за X3.
1: Слушай, а ты, я смотрю, умеешь копеечка к копеечке.
2: Добро пожаловать в царство куркулей.
1: Прекрасно! Значит, друзья, а к чему мы еще? Если вы собираетесь худеть, тут новое исследование появилось. Значит, 17 лет люди считали, думали, сварили, как построить красивое тело. А многие из наших радиослушателей, я помню, Паша у нас есть такой радиослушатель, который выходил и говорит: поставьте, я после спортзала, поставьте мне веселую песню. Так вот, оказывается, частота тренировок не имеет никакого значения. Порядок выполнения не имеет никакого значения. Тренажер или свободные веса тоже, говорят, ничего не имеет. И вообще ничего не имеет отношения. Просто единственное, что важно, это недельный объем. Неважно, как вы тренировались, сколько, но в неделю вы должны что-то сделать. Определенное количество чего-то.
2: Встать с дивана 10 раз. Пойдет?
1: Куркули так делают, чтобы считать бабосики похожи.

0: любят под веселые ритмы, постепенно хорошая компания сошла на нет. Ну, на сегодняшний день. Я про это говорю, конечно.
1: Да-да, это коротко про планы. Вот мы сходим со своих мест. Не все пятимся в сторону двери. Ну, как и все вы, друзья, ну, правда, пару часов назад. Хотя многие наверняка еще работают. Ты представляешь, вот мы с тобой уходим, а они такие: эх, на кого же вы нас покидаете?
0: Ну, у нас остается наша служба информации, а плюс еще потом очень много интересного на нашей волне, как обычно. После нас еще час русской музыки, потом будет автопати, можно будет эй-эй-эй. Ну вот, особенно популярная автопати, конечно, в выходные, там вообще огонь.
1: А мне кажется, нужно популяризировать автопати где-то в середине недели, вот в среду. Поработали хорошо, а потом давай рейвить,
0: а и потом,
1: все.
0: А потом в четверг вот приходишь на работу, руки-ноги болят, да танцевался.
1: Ну и хорошо, зато убежишь недалеко, если что. Ну, мне кажется, плюсы для работодателей со всех сторон. Красота.
0: Прекрасные советы. То ли будет завтра, друзья. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сегодня провел встречу с замминистра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Шейлой Чикома, которая находится в Минске с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе МИД. Стороны подвели итоги состоявшегося накануне второго раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Детально обсудили ключевые вопросы реализации важнейших совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, закрепленных в дорожной карте стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-30 годы, определили алгоритм подготовки ко второму заседанию совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, проведение которого планируется в этом году в Минске.
0: Политика.
1: Делегация парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе миссии наблюдателя от СНГ примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Российской Федерации. Делегацию возглавит председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Николайкин, сообщили Билд в пресс-службе собрания. Представители парламентского собрания посетят избирательные участки в Москве и Московской области. Выборы будут депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября.
0: В мире.
1: США выделили Финляндии 20 миллионов долларов на строительство завода по производству тротила, взрывчатого вещества, используемого в артиллерийских снарядах, сообщило финское министерство обороны, передает «Спутник». Специализированное предприятие, которое возводит в городе Пори, планирует ввести в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Европейском Союзе после завода, действующего в Польше. По данным ведомства, новый производственный комплекс будет обеспечивать тротилом страны НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине. Число жителей Японии старше 100 лет впервые преодолело отметку в 100 тысяч. По данным Минздрава, этот показатель непрерывно растет почти 60 лет, передает Ньюсбай. Абсолютное большинство среди долгожителей – женщины. При этом демографический сдвиг создает серьезные проблемы для экономики. В стране усиливается кадровый голод, стремительно сокращается число молодых налогоплательщиков. Одновременно растут расходы на медицину и социальную поддержку. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов Веста.
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста печенье Орео 228 граммов 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами будет 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
5: Радио Витебск.
6: Вечер твоего города.
0: На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Министр обороны Виктор Хренин примет участие в 13-м пекинском форуме Сяншань по вопросам безопасности. В Германии возле военного аэродрома упал беспилотник. ЕС обсудит глобальный свод правил противодействия угрозам от новых и моделей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Час по-русски на радио Витебск.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В Витебске 21 час. Новый час.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Мероприятия боевой подготовки и перспективные направления сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Беларуси и Китая. Встреча прошла в Пекине накануне открытия 13-го Сянь-Шаньского форума по вопросам безопасности, передает ОНТ БАЙ. Виктор Хренин акцентировал внимание на сфере военного образования, отметив, что достигнутые в июне договоренности об обучении китайских военнослужащих в военной академии стали проявлять доверия и высокая оценка системы белорусского военного образования. В свою очередь, адмирал Дунь Дзюнь предложил раскрывать потенциал сотрудничества в новых сферах, в первую очередь в сфере технологий. Российско-белорусско-французский мемориал памяти женского партизанского отряда «Родина» откроют во Франции, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Белта. Торжественная церемония открытия российско-белорусско-французского мемориала, посвященного советскому женскому партизанскому отряду «Родина», состоится 27 сентября в Тиле на востоке Франции. Женщины сражались в рядах французского движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Отряд «Родина» был сформирован из 37 советских женщин, которые бежали из находившегося в Тиле концлагеря Эрувиль, рассказала Мария Захарова.
1: В мире.
2: В районе военного аэродрома Вонсторф под Ганновером федеральная земля Нижняя Саксония потерпел крушение беспилотный летательный аппарат. После обнаружения обломков в указанном районе была развернута масштабная полицейская операция, пишет Белта. Кому принадлежит беспилотник и кто им управлял, пока неизвестно. Следователи продолжают обследовать место падения. Аэродром Вонсторф имеет особое значение для Бундесвера. Там базируется транспортная авиация немецких вооруженных сил. Место падения беспилотника находится примерно в километре от авиабазы, поэтому происшествие привлекло внимание правоохранительных органов. В четверг, 17 сентября, представители правительств стран Европейского Союза проведут встречу, в ходе которой обсудят глобальный свод правил для противодействия угрозам со стороны новых ИИ-моделей, информирует ТАСС. По словам одного из источников газеты «Политика», участники встречи обсудят сотрудничество в рамках группы 7, группы 20, а также ООН. Еврокомиссия также проведет брифинг по последним инцидентам с использованием искусственного интеллекта. 12 сентября директор американской компании Anthropic Дарио Амадей опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых и моделей. Его поддержали глава SpaceX Илон Маск и Сэм Альтман, директор OpenAI. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами ожидается 4-6 градусов тепла. Завтра днем по области будет плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
5: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-12. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-12. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-12. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Nine brown eyes.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-12. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

для тебя и для каждого.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Лайфлайном.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на «Радио Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: Я сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: Солнце за щитами спрятано, грусть моя. Я думаю, часто да ладно и пусть. Штормит за нашими спинами, прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

Радио Витебск. Включи настроение. If you ask a stupid question,

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь радио.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, местами 4-6 градусов выше нуля. В Витебске плюс 7, плюс 9. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.